0: Откровенно говоря, у меня и впрямь время от времени складывается мнение, что этой весне мы что-то задолжали. Прям, строго говоря, даже похоже, что ипотеку взяли. Потому что, ну, это не лето, серьезно, это какие-то проценты. Чтобы порадоваться основному чему-то, времени у нас остается совсем чуть-чуть. Все-таки сегодня уже 19 число. Ну, если вам, я вас своими рассуждениями нахлобучу, уж простите, но что делать? Хочется еще продолжения лета. Всем же известно, что август — это какой-то дополнительный месяц к сентябрю. Мы всегда думаем, ну, теплым выдался и уже хорошо. А вот июль, на него всегда были все надежды. Но хотя бы 10 дней сильно рассчитываем, что будет довольно жарко. Но не душно, потому что от подобной погоды лично меня нахлобучивает. В общем, я хочу идеала. Получится, не получится, там посмотрим. Пока по волнам Русского радио, тепленьким, умеренным, вместе с Бурито. Дальше появится коллектив «Рефлекс», «Монокини» с песней «Дотянуться до солнца», а также Дмитрий Маликов и Татьяна Куртукова. Все еще ее последний трек «Алешенька», который, похоже, так же, как и первый ее хит, полюбился уже давно многим. В общем, всем большой привет лично от меня, отличного вам воскресенья, и да, до 8 утра я точно буду в вашей компании, и все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Ну, не знаю, как насчет легонькой моторики. За облаками редко кто-то бегает, но фантазию совершенно точно у детей и взрослых развивает. Не раз, глядя в облака, лежа на пляже, разумеется, кто-нибудь да отметит, посмотри, на кого похоже облачко. Вот тучи обычно похожи на тучи, а облака, они действительно разнообразные. И кучные, и отдельные, вообще разные. Красота. Я уж не говорю о том, когда наблюдаешь за ними из окна иллюминатора. Обожаю летать. 3.28 на наших раскрадийных. Тут у нас тоже природное явление, уже менее приятное. Хотя, с другой стороны, если вы в душе очень даже ежик, то туманы вам понравятся. Николай Басков прямо сейчас на волне Русского радио. Дальше Валерия. Опять же, продолжение облаков и тучек капельку. Ну, так уж совпало. Ну и куда приятнее тема. Париж-Москва. Но от Филиппа Киркорова и Ольги Серябкиной. И это, конечно, только самое ближайшее, но не менее крутое, чем мы всегда предоставляем вам в личное пользование, особенно по выходным. Получайте удовольствие и проводите этот выходной день на отлично. И вообще, все у нас, как всегда, будет хорошо. Главное, правильный настрой. Это ведь касательно не только будних дней и воскресенья. Тоже нужно поднимать себе настроение, перспективы на лучшее.
1: На русском радио.

0: Я думаю, что на московских улицах предаваться традиционному развлечению из анекдота, безусловно, нельзя. Но штрафуют как минимум, а то еще и посадят на 15 суток. А вот в квартирке, либо же, не знаю, на даче традиционные тряпки жгли, смеялись, никто же не запрещает, серьезно. И если тряпки у нас, как всегда, в пассиве, то, вероятнее всего, среди общего смеха была какая-то удачная шуточка, и она, возможно, была ваша. Если что, ничего в себе не держите, оформляйте сайт www.osradio.ru для того, чтобы прислали свою, именно свою шутку. В итоге, если она всем понравится, то ее, эту шутку, озвучит в эфире Андрей. Андрей, как я назвал Юрия? Антон Юрьев, конечно же. Авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну и на всю страну прозвучит, это, мне кажется, очень круто. Еще раз, все подробности на нашем сайте www.rusradio.ru. Меня же зовут Дмитрий Лебедев. Ну и чтобы Антон Юрьев не обиделся, буду Андреем на этот раз. Если что, мне все равно, хоть Настенькой назовите, но оставайтесь в моей компании, и тогда у нас все обязательно будет круче, чем непосредственно за пределами компашки. Русское радио всегда и везде, лучшие песни и, конечно, настроение тоже на самой высокой планочке.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Очень приятно, конечно, слышать, что люди до сих пор любят друг друга, но, по-моему, все остальное пошло абсолютно точно и превратилось в прах. Безусловно, парни, песня, конечно, не об этом, но, тем не менее, обращайте внимание на изменения девушки. Мало ли, вдруг на какие-то курсы записалась еще, ну, как-то растет, а вы нет. Чтобы не получилось вот такого, как у Джигана и Юлии Савичева в начале свежего музыкального часа. Ни на что не намекаю, есть люди, которые способны это сделать и без меня. Мод у нас появится через пару секунд, группа Чили подтянется, ну, хоть в песне будет лето, Вячеслав Макаров, а также Таня Терешина со своими известными всем обломками чувств, да и многое другое, как всегда, на русском радио. Обязательно все только самое лучшее. Это основной критерий появления песни и, конечно же, ее обоснование здесь, в эфире русского радио. Да, об устройстве я бы даже так сказал, потому что все абсолютно зависит от вас. Если новая песня появляется и она вам понравится, то она непременно зависнет. А там, как в песне «Дискотеки аварии», что-нибудь соврем. Самое главное — остаться. 4.06 на наших русскородийных. Даже у нас уже раннее утро началось. Чем и поздравляю и нас, и вас. Вам желаю доброго утра, вам доброго дня, а вам персонально доброго вечера.
1: На русском радио.

0: Ну, может быть, так поначалу и кажется, что не хватает огонька. С другой стороны, подуешь и пожалуйста. Вот вам и кострище на всю тайгу. Аккуратнее, если у кого-то непосредственно жара стоит очень и очень давно. Пусть с того засуха, давайте уже беречь природу. А костры, я думаю, оставим на какое-то другое время. Если говорить о любви, о которой в данный момент группа «Серебро», то там исключительно все зависит от нас. Я полагаю, что мало не покажется, если человек выбрал другого человека на этой планетке и решил шагать всю оставшуюся по ней, по кругленькой. 4.30 на наших раскрадинах, стюардесса по имени Жанна, ну, тут уже скорее не шагают, а облетают всю планету, особенно если вы работаете на международных рейсах. И если вас зовут Жанна, то вы наверняка терпеть не можете эту песню. Ну, достали, что тут говорить. Хотя в данный момент у нас версия 2.0, и тем не менее, мне кажется, до преобразования все Жанны уже за голову хватались. Прошел тот этап, когда было приятно. Готовы слушать какое-то другое имя, лишь бы никто не начинал напевать, услышав ваше имя. 4.30 на наших раскрадинах. Вадим Пресняков прямо сейчас на волне Русского радио. А дальше группа «Винтаж». Вариации. Есть, безусловно, и другого темпа песни, и другого настроя совершенно точно. На Русском радио, как всегда, все разнообразно, но, безусловно, все только самое лучшее. Потому что мы любим, когда вы работаете под нас и уж точно отдыхаете на всю катушку тоже под музыку русского. Доброго утра, доброго дня и доброго вечера вам.
1: На Русском радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось...

0: скажет.
1: Новая песня на русском.
0: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, я так думаю, что это сильно похоже на историю и, конечно же, желание всех абсолютно на свете. То есть нам практически ничего не нужно. Так, по мелочам, возможно, здоровье сибирское, может быть, вечная любовь и, наверное, миллион в месяц. И все. Нет, не все. Чтобы теща, например, приезжала только к свекрови и наоборот, и не выбивались из графика. И тогда все будет хорошо. Факт от Ирины Дубцовой на русском радио буквально сразу за Артуром Пирожковым. Дмитрий Маликов появится, «Моя Мишель» будет, их новая песня «На малиновой луне», а также группа «Сливки», «Звонки» и «Аси» своей чудесной песни «Лети». Всем-всем-всем по-прежнему желаю, конечно же, улыбчивого настроя. Это по максимуму, по минимуму, просто отдыхайте, как вам хочется. Хоть валяйтесь целый день, кто же вам запрещает. Не забывайте, только как в первом классе мы писали, наши пальчики устали. Ну там, разминайте конечности более-менее, чтобы пролежней не было. А так все будет хорошо. 5.04 на наших раскрадийных. Раннего утра нам и вам. Вам, сформировавшегося, у вас наверняка уже осуществление ваших мечт хотя бы процент на 25 случилось. Вам желаю бодрейшего вечера. С фантазией подойдите к делу. А музыки на русском радио, чтобы составить саундтрек, предостаточно. Все будет хорошо.
1: На русском радио. Просто

0: И сразу хочется встать на табуретку, вставить пару-тройку золотых зубов, достать открытку, вот ту самую, где и здоровье, и счастье, и главное, долгих лет жизни. Филипп Киркоров, само собой, разумеется. И так, в принципе, и на эстраде ровно так же. Что касательно нашего сегодняшнего, здесь у нас есть и тяжелая артиллерия, и, разумеется, нечто легонькое. Хотя я не знаю, как ваш организм переваривает пирожки. В данном случае сегодня российский праздник, день пирожков с малиновым вареньем. Я бы, конечно, предпочел свежую малинку. Возможно, здесь просто погорячились, с вареньем не всегда, но вкусно. Но, с другой стороны, бюджетнее совершенно точно. И, конечно же, международный праздник, день металлурга. Поэтому, как всегда, всех причастных от души поздравляю и очень сильно надеюсь, что на самом деле та самая профессия, та работа, на которую вы проводите часть жизни и времяпрепровождения дома, сильно отличаются. Возможно, это вы металлург и жесткий человек на предприятии, но очень-очень мягкий и муж, и папа. Ну, так мне это видится. Всем-всем-всем, конечно, желаю отличного воскресенья. И что ждать-то? Надумали что-нибудь? Осуществляйте. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторрус».
3: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяет премию. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: И хотя мне часто кажется, что это два абсолютно разных вида искусства, не обижать и не обижаться, все же, как по мне, это все равно когда-то сходится в одну кучку, которую бы я назвал токсичные отношения. Ну, серьезно, искусство не обижаться, оно тоже крайне важно в нашей жизни, потому что обидчивые люди, ох, сколько этих молчаливых моментов, надутых губ, и вообще, как это называется, не разговаривать неделю, по-моему, да, не знаю, как это зафиксировать в своей голове каким-нибудь термином. В общем, я по-прежнему вам сильно советую, давайте уже поменьше обращать внимание на собственные примочки. Да, возможно, вы человек обидчивый с самого детства, но вам дана целая жизнь, чтобы немножко поправить собственный характер. Ну, а тем, кто привык обижать, вам, конечно, дизлайк, безусловно. Тут, как правило, в жизни ничего не меняется. С таким человеком лучше держать отношения на расстоянии. И уж ни в коем случае в них не вступать. Опять же, насоветовал, ну а вдруг вам нравится. 5.47 на наших русскородийных. Конечно, желаю вам любви и счастья. И, безусловно, отношений без обид. И чтобы, напротив, выходные проходили у вас на ура. Не стоит портить отношения в течение особенно парадно-выходного дня. Я частенько даю вам этот совет. Ну, потому что в понедельник вы об этом еще вспомните и крепко пожалеете. Время-то идет.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, знаете, в этом году такое лето выдалось, что даже несчастный розовый загар, упомянутый в песне группы «Градусы», и то уже как-то за счастье. Самое главное мне взять себя в руки перед отпуском, потому что если я с таким настроем иду, например, на пляж и прячу непосредственно средство против загара куда-нибудь под полотенце, думаю, что оно мне не нужно, мне надо загореть. Ох, чем это все время заканчивается, вроде бы с возрастом должно бы ума прибавиться, но нет. Ничего не происходит в этом отношении год за годом. Меня нужно останавливать. Надеюсь, что я пойду на пляж хорошей компании, и кто-то мне в очередной раз подскажет или напомнит. А помнишь, Дима, как ты ходил по дому в простыне, потому что ничего другого просто-напросто не мог вытерпеть на коже. И вам не рекомендую. Пользуйтесь солнцезащитными кремами, чтобы все у вас было хорошо. 6.07, простите. Ну, где-то и 4 бывает, где-то еще меньше. У вас-то явно больше, у вас еще больше, поэтому всем желаю разного времени. Самое главное, чтобы все у нас было хорошо. И да, по поводу лета, чтобы нам еще каким-то образом в конце июля хотя бы ухватить хорошие солнечные летние деньки, ну и чтобы август не подкачал.
1: На русском радио.

0: Я думаю, что о невесомости мы как-нибудь в следующий раз, например, в День космонавтики. Но вот по поводу улыбки в целом и в частности, это прямо сейчас хотелось бы заострить ваше внимание. То есть все начинается с малого, с улыбки, а закончится, может, откровенным ржачем. Мы, лошадки русского радио, уже вполне готовы, включая меня, разумеется. Хотелось бы вам напомнить, что на русском радио стартовал и продолжается, причем успешно, не кислые шутки. Если у вас есть своя, авторская, то, конечно, не надо ничего в себе держать. Отправляйте ее на сайт www.radio.ru. Если она действительно крутая, эту шутку озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а автор удачной шутки получит подарок, помимо всего прочего, эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Конечно же, и без футболки было бы приятно на несколько миллионов транслировать собственное остроумие. Но вот есть и то, и другое в подарок. Все подробности, как всегда, на нашем сайте www.rusradio.ru.
1: На русском радио. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: вы вегетарианец или убежденный мясоед?
1: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
2: «Вкусная жизнь».
0: 0 калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30.
3: На Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Ставропольский край подвергся атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, в промзоне Хутора-Вязники начались два пожара. СМИ сообщают, что горит нефтебаза. Как уточнил губернатор, погибших и пострадавших нет. В районе пожара введен режим ЧС местного уровня. На месте работают пожарные и экстренные службы. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь идет о технологии, то есть труде, и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и смежной информбезопасности, а должен выбрать что-то одно. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-либо нарушении участник не сможет участвовать в олимпиадах по другим предметам в этом году. А еще призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. Байкал будут охранять беспилотники. Инспекторы Росрыболовства с помощью дронов начнут отслеживать загрязнение рек и озер, а также выявлять незаконный отстрел байкальской нерпы. Этот вопрос отрегулировали в правительстве. При этом применять БПЛА по собственной инициативе инспекторы не смогут. Им потребуется специальное задание. И новости чемпионата мира по футболу. Футболисты сборной Англии со счетом 6-4 победили Францию в матче за третье место. Английская команда после первого тайма вела со счетом 4-0, позволила сопернику сократить отставание до минимума, но в результате выиграла. В составе сборной Англии хет-трик оформил Букайо Сака. Также точные удары по воротам французов нанесли Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем. Авторы голов у сборной Франции Брэдли Баркаля, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Он сделал дубль и вышел на первое место в списке самых результативных игроков на Мундиале. Вернусь буквально через час, а далее музыка на русском и Дмитрий Лебедев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Ну, во-первых, всегда приятно, когда что-то происходит без твоего участия. Во всяком случае, когда ты пальцем о палец не ударил, а утро само по себе задалось. Но красота же. У кого-то уже день, у кого-то вечер. В общем, отдыхаем, не напрягаемся. Перспектива у нас на этот час, конечно же, музыкальная, это в первую очередь. И, разумеется, наполненная любимыми исполнителями. Без них не обходится. Вот тут песни сами по себе ниоткуда не берутся. И в преддверии Артур Пирожков. Хотелось бы намекнуть, что сегодня прям его праздник, отчасти, конечно, День пирожков с малиновым вареньем. Праздники России такие у нас. И международный праздник – День металлурга. Здесь уже в честь праздника перекусить не получится. Но это не беда. Я поздравляю вас с вашим профессиональным здоровьем, счастьем и всего-всего-всего. Наверное, вам уже поднадоело. Наверное, всего не металлического. 7.03 на наших раскрадийных. Сейчас будем рассуждать в ближайшее время. Такой, не такой. Вот Юлианы Карауловой. Дальше уже обещанный Артур Пирожков. Джонни появится. И что у нас еще? Да, заглянул. Филипп Киркоров и его свежая песня «Луиза». И Валерия с треком «Нежность моя». И это, как всегда, только самое ближайшее. И то ли еще будет. Конечно же, всем-всем-всем шлю большущий привет. Отдыхайте себе на здоровье. Но если приспичило поработать, тоже сделать по музыку русского радио не грех.
3: А все

0: Ну вот, кстати, да, я думаю, что выражу общее мнение, что в отсутствии лет как такового, но, во всяком случае, в переменчивом своем варианте, теплая осень нам бы с вами не помешала. Мы люди непривередливые, полагаю, 20-22, вполне достаточные температуры для сентября, причем всего. Ну и отсутствие осадков, вероятнее всего, никого из нас не расстроит. Даже если вы любите сырость, я думаю, что против коллектива не попрете. Большинство из нас не. 7.25 на наших раскрадийных. Что у нас тут начинается дальше? Конечно же, как всегда, все самое любимое. «Елка» появится с песней «Проще», «Самое сердце» от Сергея Лазарева. И дальше Ханна будет любоваться на себя и, видимо, допрашивать зеркальце, кто прекраснее всех на свете. Ну, тут, конечно, Артур Пирожков снова ответ такой же. Но, с другой стороны, почему бы и не попытаться? Говорят, что за попытку денег не берут. Всем-всем-всем желаю, конечно же, улыбчивого настроя. Русское радио всегда и везде с вами. И я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, практически до 8 утра между песнями появляюсь. Что меня, несомненно, радует. Всем-всем-всем городам, конечно же, желаю отличного выходного. Пусть у нас у всех все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
2: Привет, это Петр Кузнецов. Когда-то круизы были только речными, морскими и океанскими. Сейчас это еще и не менее захватывающий железнодорожный формат. Маршрут, как правило, закольцован. Один из них так и называется «По золотому кольцу». Туристский поезд отправляется из Москвы и за 2-3 дня заезжает, в зависимости от выбранной программы, в Ярославль, Ростов-Великий, Нерехту, Кострому, Муром, Владимир и Суздаль. Каждая остановка как отдельный мини-отпуск, где отелем служат современный и комфортный состав. Между городами туристы перемещаются ночью, а утром и днем получают новые впечатления. В Ярославле можно выйти и прогуляться по набережной и местной Стрелке, посетить пряничный домик и нулевой километр Золотого кольца. Иваново пригласит в музей сыра и школу ремесел на мастер-классы. Во Владимире железнодорожных путешественников манит музей хрусталя и стекла, старая аптека и, конечно, величественные Успенские и Дмитриевские соборы и церковь Покрова на Нерли. Сколько же еще открытий ждет туристов на этом уникальном маршруте? Всю красоту описать словами очень непросто, поэтому в железнодорожном круиз лучше отправляться всем вместе, тем более, что это еще и выгодно. Семьям с тремя и более детьми предоставляется скидка.
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с Федеральной пассажирской компанией. Туристский поезд «По золотому кольцу» и еще более 40 уникальных маршрутов по стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Путешествовать по России лучше поездом.
0: Русское радио.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну вот музло, несмотря на лето в целом, у нас всегда самое лучшее. Что касается нам милашек, но это просто святое, особенно с утра пораньше, да и худи не обязательно красивые, тоже нам сегодня пригодится. В Москве пока еще 18, но, как говорят синоптики, по ощущениям, градусов 16 не больше. Не простужайтесь, наденьте на себя пока что-нибудь тепленькое. Если действительно разойдется что-то с погодными явлениями, то всегда можно снять. Ну, не знаю, на плечи или... Как-то некоторые любят завязывать это на бедрах. В общем, сами решите, как с лишней одеждой поступить. Что ж касательно меня, зовут Дмитрий Лебедев, во-первых, был с вами первые 8 часов этого дня. И сейчас откланяюсь. Услышимся, мне кажется, если ничего не случится, то недельки через две, уже после отпуска. Я всем шлю большущий привет, желаю вам отличного воскресенья. И буквально через 14 минут вас ожидает очаровательная Анна Семенович и дембельский альбом. Вообще отличной музыки у нас предостаточное количество, и программа Анны будет обрублена лучшими песнями. Ну и, конечно, в каждом часе также найдется песня, под которую вы сегодня с удовольствием проведете этот день. Пока!
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Клуб «Сабер-Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Москву пришла жара. Из-за этого объявлен повышенный оранжевый уровень погодной опасности. Сегодня-завтра будет до плюс 30. В МЧС призвали жителей и гостей столицы держаться в тени, надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, а также пить больше воды. Завтра в западных районах Подмосковья пройдут кратковременные дожди, местами прогнозируется гроза и сильный ветер. Во вторник температура пойдет на спад, прогнозируются кратковременные осадки и локальные грозы. С 1 августа россияне начнут автоматически получать уведомления о налогах в личном кабинете портала госуслуги. Подавать заявление для этого не требуется. Это упростит работу в том числе и для бизнеса, который оплачивает имущественные налоги и НДФЛ как физлица. Мера позволит предпринимателям узнавать о необходимости оплаты вовремя. Оплатить налоги за 2025 год нужно не позднее 1 декабря 2026. Массажные кресла, установленные в столичном аэропорту Домодедово, должны пройти дезинсекцию. Предписание собственнику этого бизнеса выдал Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости. Ранее появилась информация о том, что в этих креслах завелись клопы, у пассажиров были укусы. На данный момент эксплуатация кресел прекращена. И о футболе. Футболисты петербургского «Зенита» победили московский «Спартак» в матче за Суперкубок России. Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1-1. Победитель определился в серии пенальти. В итоге «Зенит» одолел «Спартак» со счетом 4-2, в 10-й раз завоевав Суперкубок. «Спартак» выигрывал трофей лишь однажды в 2017 году, причем сражался за него 6 раз. Матчем за Суперкубок по традиции открылся новый футбольный сезон. Первый тур РПЛ стартует в следующую пятницу. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Звук поставим.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои хорошие! С вами самая яркая, летняя, солнечная, позитивная ведущая русского радио вообще всея Руси, Анна Семенович. Привет тем, кто уже отдохнул, кто уже отгулял свой положенный отпуск. Ну и, конечно, с легкой завистью я передаю привет тем, кто собирается в отпуск. На море, на речку или, может быть, на дачу с головой окунуться в огородные дела, вырастить много огурцов, помидоров, все это потом законсервировать. Сервировать и поедать с радостью зимой, вспоминая о лете. Ну что, на будущей неделе, в субботу, 25 июля, отмечается День речной полиции. Поздравьте всех, кто обеспечивает безопасность на речном транспорте. Ведь этой службе уже более 100 лет. Представляете, как много. А в следующее воскресенье, 26 июля, нас ждет грандиозный морской праздник. День военно-морского флота России. Поздравляю всех-всех причастных к этим праздникам. Желаю здоровья, радости, счастья. И, конечно же, хорошего настроения. Поэтому заранее пишите ваши поздравления, чтобы я их могла прочитать, все отсортировать. И обещаю, эти сообщения обязательно услышат те, кому вы их адресуете. Ну, а если вдруг какие-то сообщения вы не услышите, вы не переживайте. Я обязательно их прочитаю в следующей программе. Они у меня все хранятся на компьютере и никуда не денутся. Я за ними слежу. Ну, что я вам хочу сказать, что мы начинаем наш дембельский альбом. Сейчас любимая музыка на русском, а потом снова я и вы.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
3: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
4: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
6: Сколько, сколько?
5: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и «Кредит». Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Леденде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультанта.
7: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: настало время прекрасного звонка. Я вот сегодня решила вас соединить с моей подругой, очень красивой певицей, красивой молодой женщиной, Машей Вебер. Машечка, доброе утро.
1: Привет-привет.
0: Как-то какая ты уже бодрая с утра воскресенья. Ты рано встаешь?
1: Да, ты знаешь, вообще я встаю не очень рано, но сегодня у меня ранняя тренировка, поэтому я дисциплина, мое все.
0: Вот, дисциплина, твое все. Я очень хочу, чтобы ты передала привет нашим ребятам, которые служат в армии, потому что тоже, знаешь, они приходят в армию как бы не из дисциплины, а как это из-под мамкиной юбочки. А армия их учит дисциплине. Насколько это важно, Маш? Вот расскажи ребятам, которые сейчас служат в армии.
1: Ой, на мой взгляд, вообще дисциплина для мужчины — это основная вообще функция. Это очень важно. Только благодаря ей мужчина добивается больших высот. А ребятам, конечно, я хочу пожелать мужества, пожелать всего-всего-всего самого наилучшего, потому что они наши защитники, они наша опора, они молодцы, они красавчики. Ребята, будьте мужчинами при любых ситуациях.
0: Ой, как красиво. Маш, ну и ты как мама сама, мальчик, у тебя уже взрослый сын. Мама, конечно, волнуется, когда уходит ребята в армию служить. Вот, может быть, тоже как мамам, пару слов поддержки.
1: Ну, конечно, мамочкам, да, им всегда очень тяжело. Я даже не представляю, что они испытывают, как они переживают. Вот у меня брат тоже был в армии, и мы так все за него и переживали. Но он вышел оттуда настоящим мужчиной, просто красавчиком. Во-первых, он невероятно накачался, он стал дисциплинированным, он стал очень таким прям мужчиной и характером, и внешне. Поэтому мамочкам я желаю терпения и веры в своих парней. И все будет хорошо.
0: 100% все будет хорошо. Армия всем идет на пользу. Маш, спасибо тебе огромное за твои нежные, красивые песни, за твои теплые слова. Я тебе желаю отличного настроения.
1: Спасибо.
0: И спасибо, что это воскресное утро ты провела с нами на волнах Русского радио.
1: Спасибо большое. Всем прекрасного
0: сегодня. Спасибо. Спасибо, дорогая.
1: Пока.
0: Пока.
2: Дембельский альбом на Русском радио.

0: снова с вами ваша Анечка, старшая прапорщица русского радио. Очень, кстати, я добрая, позитивная, но если будете себя плохо вести, могу и наказать. А-та-та. Но я знаю, что наши ребята, солдаты, которые служат в армии, ведут себя прекрасно. Они приобретают новый опыт жизненный. Многие приобретают в армии профессию. Вот у меня, например, служил племянник и приобрел новую профессию, по которой вот он дальше, после того, как вернулся, будет развиваться. Так что, мои дорогие ребята, не упустите этот год и как можно больше впитайте полезного в себя. Ну, а я начинаю читать ваши сообщения. Вот Ирина Соколова из Череповца шлет привет своему сыну Дмитрию, который служит в ВМФ России на Северном флоте. Скучаем и ждем тебя. Всех с наступающим праздником. Ирина, спасибо. А большой привет всем, кто служил в войсковой части 3725. Город Малоярославец. Передает привет Андрей Беляев из Пскова. А всем привет, кто служил на Дальнем Востоке. Годы службы 1994-96. Шлет его Дмитрий Иванов из Вологды. А Валентин Потапов из Тюмени передает привет войсковую часть 70-180. 82-й дивизион отдельных разведывательных кораблей. Город Балтийск. Ого, какой дивизион интересный. А привет 732-му центру шлет Олег Тимошенко из Краснодара. Всем, кто служит, удачной службы и хорошего летнего настроения. Дорогое русское радио и Анечка, это пишет Инна Якимова из Сургута. Хочу передать привет своему любимому брату Андрею. Служит в Чите. Мы его очень любим и сильно ждем домой. Большой искренний привет всем ребятам, кто служит в армии. Ой, Инночка, спасибо вам за такое теплое сообщение. Прямо чувствуется, что очень добрый и позитивный человек. Всем добра и любви.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: дорогие, я снова с вами. Как вам наша музыка на русском радио? Я знаю, что вы очень любите все эти песни. Я сама все время слушаю русское радио. Я обожаю каждый трек. Это какая-то история, это какие-то песни из детства звучат на волнах русского радио. Ну а ваши сообщения согревают душу, поэтому начинаю их читать. Александр Артюхов из Нижнего Новгорода передает привет в войсковую часть 35-686, 88-й артполк. Поселок Ясная Читинская область. Привет своему братику Григорию Денисову передает Ольга Денисова из Можайска. Служит на Дальнем Востоке. И привет всем, кто служит или уже отслужил. А Артем Резников из Тобольской области передает привет всем, кто служил. Войсковая часть 73-420. Город Волжский. Дембель неизбежен. И это правда. Также летит привет любимому солдату Илье Воробьеву. Шлет его Юлия Нащекина из Сызрани. Я его очень люблю и очень жду домой. Привет, войсковую часть 26-178 летит от Александра Никифорова из Чебоксар. А Любовь Евгеньева из Екатеринбурга передает привет всем нашим защитникам Родины. Берегите себя, ребята, любим и ждем вас дома. Ждем и обязательно дождемся. Мои прекрасные, мои волшебные, наша любовь всегда с вами. А любовь – это лучшая защита от всего. Ну и, конечно, хорошая музыка и хорошее настроение тоже.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с «Ашан».
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна.
2: Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Саня Семенович.
3: Вы, как всегда, готовишься к дембельскому альбому, бежишь на работу, а он раз и пролетает. Ну что делать, на русском радио так много классных программ, прекрасных моих коллег, ведущих, которые очень вас любят и годами, каждый день работают, чтобы поднимать вам настроение, радовать вас своими песнями. Артисты записывают свои песни, чтобы тоже дарить вам самые наилучшие эмоции, потому что без эмоций на свете скучно жить. А без ваших сообщений особенно скучно. Но у нас их очень много, поэтому парочку еще прочитаю. Привет своему любимому мужу Мельникову Ивану шлет Людмила Мельникова из Красноярска. Он у меня служит по контракту. Мы его все очень сильно любим и ждем в отпуск. Ой, Людмилочка, я уверена, что он скоро обязательно приедет к вам. Ирина Ефремова из Калининграда, Анна Утнасунова из Астрахани, Нина Ивановна из Кирова-Чепецка, Геннадий Ильин из Москвы передают привет всем, кто сейчас отдает долг родине, кто служит России. Ребята, мы вами гордимся. И это правда. Быть воином своего отечества и защищать его – это долг каждого здорового мужчины перед своей родиной. Огромный привет самой красивой девушке. Анне Семенович. Счастья тебе и вечной любви в душе. Это наш Николай Узун. Умеет он, конечно, меня растрогать, делать комплименты, поэтому я его сообщение всегда, как говорится, оставляю на закусочку, чтобы, знаете, вот с улыбкой выйти из эфира русского радио. Ну что, мои прекрасные, эфир подходит к финишу, но я вам напомню, что 26 июля нас ждет грандиозный праздник, день ВМФ, день военно-морского флота России. А это значит, что хлынет к нам дембельский альбом «Море, море, океан» ваших сообщений с поздравлениями моряков, а еще и с поздравлениями десантников, потому что 2 августа нагрянет день ВДВ. Вот так, 2 крупных сильных праздника у нас впереди, поэтому запасаемся здоровьем, хорошим настроением и пишем нам сообщения. Жду их на страничке дембельского альбома ВКонтакте, на страничке русского радио ВКонтакте под моей очаровательной фотографией. Пишите, не скупитесь вы на теплые слова. Улыбайтесь почаще, любите и будьте любимы. А мы с вами услышимся ровно через неделю в том же месте, в тот же час на волнах русского радио.
4: Роднее ближе станет дом, когда есть дембельский.

0: Реклама на русском.
1: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «Сом» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, Сум, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон, первый, всегда первый.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну конечно же, в магазине Перо.
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов Перо огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Wildberries поддержит селлеров, чьи товары находились на атакованных складах компании. Как сообщила Татьяна Ким, сейчас прорабатываются объемы выплат продавцам. Накануне после атак беспилотников крупные пожары случились в логистическом центре в подмосковной Электростали. Он один из крупнейших, его площадь 155 тысяч квадратных метров. И в Котовске, Тамбовской области, он чуть меньше, но тоже достаточно крупный, 108 тысяч квадратов. Ущерб пока не подсчитывали, но он составит сотни миллионов рублей. Россияне стали активно скупать загородную недвижимость. В первом полугодии спрос на дома вырос на 45%. При этом покупатели все чаще сталкиваются с нехваткой качественных объектов, соответствующих ожиданиям по цене и уровню исполнения. Из-за высокой стоимости строительства экономить стали на всем – заборах, внутренней отделке и благоустройстве участков. Гору Олимп в Греции могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Associated Press. Кандидатов обсудят на заседании организации в южнокорейском Пусане в ближайшие дни. Гора претендует на включение в список в двух разделах – как культурный и как природный объект. Греция инициировала процесс внесения Олимпа в перечень ЮНЕСКО еще в 2014 году. И еще одна горная новость. Американский пенсионер Арт Улин покорил Килиманджаро в день своего 90-летия. Если этот случай зарегистрирует, он может стать самым пожилым покорителем высочайшей вершины Африки. Улин достиг пика, это 5895 метров, 13 июля. На вершине его встретили участники экспедиции и преподнесли ему праздничный торт. Восхождение на Килиманджаро стало третьим для американца, предыдущие были более 10 лет назад. Пока его достижение не подтверждено Книгой рекордов Гиннесса. Вернусь с новостями буквально через час, а далее в эфире «Любимые песни» и Илья Крылов. Оставайтесь.
2: На русском радио Илья Крылов.
3: 9 часов 2 минуты в Москве. Всем большущий привет. Спасибо, что это воскресенье, 19 июля. Вы проводите со мной и моими прекрасными коллегами на русском. Ну и что этот новый выходной день нам с вами принес в плане праздников? Листаю календарь. Сегодня поздравляем с профессиональным всех металлургов страны. Крепкого здоровья вам и высоких зарплат. И возьмите с полки пирожок. И не просто пирожок, а пирожок с малиновым вареньем. И такой праздник сегодня у нас отмечается. И пусть вам будет сладко и очень вкусно. Ну а дальше в это воскресенье все получится, само собой.
4: Если хочешь танцевать.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» Новослобаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера «Чанган Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» в комплектации «Комфорт» 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
6: празднично.
5: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
9: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
8: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
13: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Переживи 3 месяца зимы и 4-й получишь в подарок.
15: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Смотря что это за птица, где вы ее с руки там кормите, дома, и птица ваша домашняя, личная, это другое дело. А вот на улице с этим нужно быть поаккуратнее. Летом птицы сами должны пропитание себе искать, иначе у них теряется эта природная способность, так и будут около вас летать и ждать, пока вы их подкормите. Другое дело, зимой подкормить, я вот до сих пор помню, как в детстве кормушки мы делали и развешивали их во дворах. Ладно, птицы, люди, все любят поесть, это факт. Если что-то вкусное, едите под русское радио. Приятного аппетита!
1: На русском радио Илья Крылов.

Да, лучше не одному, а с кем-то проводить это лето, где-то гулять, отдыхать, так веселее. Надеюсь, вы сейчас это уже делаете, выехали на природу, на дачу, и вот вам наша летняя музыкальная поддержка на русском. Зиверт только что послушали, суперлетней песней встретили ее. Впереди хит «Море» Юлианы Карауловой и СТ. Мод будет петь с намеком на нас. Ну а прямо сейчас немного нежности от Максим. Наслаждайтесь.

Русское радио.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
4: Категория 6+. Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: 69-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Мальчишка всегда живет в каждом мужчине, как и девчонка в каждой женщине. Иногда хочется спрятать куда-то свой социальный статус, положение в обществе, серьезность своих лет и просто похулиганить, быть максимально легким, непосредственным, где-то даже наивным. И почему бы в какие-то моменты не переключаться нам на все на это? Мне кажется, и добрее мы будем, и проще, подарим радость общения, и нам кто-то такое подарит. И растаем мы, будем самыми счастливыми. Я, Илья Крылов, счастливый.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Клуб «Сайбер X» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб «Сайбер X».
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: «Сайбер X» на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительно в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8 999 844 34 34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Плохая примета. Убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Силы ПВО сбили за ночь 140 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили Минобороны. В Ставрополе после атаки дронов произошло возгорание в промзоне, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Погибших и пострадавших нет. Введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В Курской области в результате падения дронов пострадали не менее 3 человек. Теперь о главных событиях уходящей недели. Штрафы, полученные водителями, стоящими в очередях за бензином на АЗС, будут аннулированы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Если штраф за ожидание в очереди уже пришел, водителю необходимо его обжаловать в установленном законом порядке. В госавтоинспекции заверили, что по каждому такому обращению примут решение об отмене наказания. Инспекторы учтут малозначительность правонарушения или действия водителя в условиях крайней необходимости, поскольку остановка была вызвана объективными причинами. В Минздраве подтвердили, что молодость заканчивается в 45 лет. В этом отношении российское ведомство поддерживает классификацию Всемирной организации здравоохранения, заявила главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. Средний возраст наступает в 45 и длится до 59 лет. В России, согласно действующему закону о молодежной политике, молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет. При этом многократно звучали предложения поднять планку минимум до 40. Тренд на яркие цвета в интерьерах возвращается. Минимализм был приоритетом последних 2 десятилетий. Фотографии квартир со свободными пространствами, минимум деталей и всеми оттенками серого и белого заполнили ленты соцсетей и практически изгнали все прочие стили. Однако последнее время людям стало не хватать красочных деталей в дизайне. Из-за этого наметился тренд на возвращение красок в интерьер. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.

Так, до свидания. Нет, еще час, я Илья Крылов буду рядом с вами. Не открутитесь от меня, так что устраивайтесь поудобнее. Будем общаться, слушать песни самые любимые. Ну а потом к нам подключится и Макс Орлов. Уже выехал в сторону студии Русского радио. Вращает руль своего авто и нажимает на педали. Дороги пустые, в принципе, можно долететь куда угодно. Быстро, без пробок. Вот оно, счастье выходных. Ну и не только радость в этом, конечно же. Можно вообще запланировать любое дело, и все получится, и все будет хорошо. И песня Мари Краймбрери «Давай не ждать» настроит сейчас на это каждого из нас. Поехали.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
3: Я обожаю зиму, но только летом.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: конце города.
1: Кто из вас ждет любви, счастья, чуда какого-то или даже у моря погоды, пусть все дождутся своего и порадуются от души. Ну а чтобы минуту ожидания ваш скрасить, уже готовы спеть для вас на русском радио Ева Польна, Александра Шоуа, группа «Бандерас», Владимир Пресняков. Ну а сейчас запускаем русскородийную машину времени и переносимся в год 1994.
2: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

вспомнилось мне, когда пацанами бегали во дворе, увидим бывало самолет и носимся туда-сюда руками, машем ему, машем, кричим: «Эй, привет, самолет, забери меня в полет!» Ну и в полет музыкальный вас уже забрали мы, Русское радио. Пристегните ремни, дальше будет только выше и выше облаков. Ну и пусть ваше настроение будет таким же каждый день у нас здесь на русском, не без вашего участия, кстати. Включайте фантазию, делитесь своим фирменным чувством юмора, придумывайте шутки и присылайте их прямо сейчас.

0: сейчас на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну а со всеми подробностями нашего конкурса «Антоновка по-русски, не кислые шутки» вы можете познакомиться на нашем сайте rusradio.ru. Удачи!
1: На русском радио Илья Крылов.

0: на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей. 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: АО «Альфа-банк» 6+.
10: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: 68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона». Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: знаю, как насчет любви. Пообещаю вам очень скоро появиться в эфире. День пройдет, и ночью, да, ночью по Москве мы опять будем вместе. Так что пока все давайте хорошо отдохнем в это воскресенье. Ну, а поработает для нас Макс Орлов. Песни любимые поставит и что-то хорошее, как всегда, расскажет. Макс, привет.
1: Здравствуй. Ты как будто бы сразу, да, вот так вот себя с полномочий сложил. А если что-то пойдет не так?
0: Я хочу уже поспать, потому что я сегодня очень рано встал.
1: Подожди, ты футбол смотрел, что ли?
0: Нет? Я смотрел футбол. Я потом еще посмотрел фильм, понимаешь? Залез во все наши стриминговые платформы фильмовые и начал там все смотреть.
1: Это почему? После футбола тебя так...
0: После футбола меня торкнуло.
1: Смотри, а я выспался, а я еще и футбол посмотрел, но я посмотрел с утра, как нормальный человек в записи.
0: Конечно.
1: Ты воспользовался кнопочкой волшебной.
0: Да, но счет мы говорить не будем. Есть люди, которые готовы еще смотреть и делают для этого, прилагают все усилия, чтобы не знать счет.
1: Но, слушай, беги отдыхать. Спасибо, что сделал. Вроде слушатели довольны. Я сам был таким, ехал, слушал тебя.
0: Надеюсь,
1: что... прекрасная, да, так что... Спасибо тебе большое.
0: Тебе спасибо, Макс. Все, удачи. Я полетел. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
2: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
5: Сколько, сколько?
4: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
6: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительно в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
8: 29-33-66.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Ногинске потушили пожар на нефтебазе после падения беспилотника. Возгорание возникло накануне. Из-за него перекрыли ряд дорог и перекрестков в городе. Сейчас в Богородском округе постепенно восстанавливается движение. Накануне вечером губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате ударов БПЛА по региону пострадал 61 человек. В Электростали ранения получили 57 человек, в Ногинске 4. Российский автопарк продолжает стремительно стареть, несмотря на рост продаж новых автомобилей, пишет «Известия». Если нынешние темпы обновления легкового транспорта сохранятся, уже через 5-6 лет средний возраст автомобилей в стране превысит 20 лет. Главная причина – рост стоимости новых авто. С 2012 года их средняя цена увеличилась более чем в 3 раза. Байкал будут охранять беспилотники. Инспекторы Росрыболовства с помощью дронов начнут отслеживать загрязнение рек и озер, а также выявлять незаконный отстрел байкальской нерпы. Этот вопрос отрегулировали в правительстве. При этом применять дроны по собственной инициативе инспекторы не смогут. Для этого им потребуется специальное разрешение. И новости чемпионата мира по футболу. Килиан Мбаппе установил новый бомбардирский рекорд. Нападающий сборной Франции отметился 2 забитыми мячами в матче за 3 место против команды Англии. На его счету теперь 22 гола на мировых первенствах. По этому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси, который отправил 21 мяч в ворота соперников. Но Месси сегодня сыграет в финале турнира с испанцами. 3 место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира занимает бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клоза. У него 16 голов. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Макс Орлов.
0: Новости на русском.

Ну что, еще один прекрасный выходной день. Как будто бы, знаете, список дел пополнился. Сегодня нужно дополнительно еще съесть мороженку, выпить холодненького лимонада, обязательно искупаться, ну и сделать все, чтобы это появился запечатлен на какой-нибудь фотографии либо друзей дружеской, либо на своем на своей фотокамере. Улыбчивый, довольный и счастливый. В общем, принимайте ультрафиолетовые лампы, солнце, все, что позволяет вам чувствовать себя максимально счастливым. Это лето, это воскресенье, это Русское радио. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Как и всегда, музыка будет подобрана с особой тщательностью. От меня новинка Александра Подоетова. И не только. Будьте рядом. Всем привет. Орлов у микрофона.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Клуб «Сабер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб Cyber X.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Cyber X на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А. «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение Яндекс.Еда.
11: Зима – это такое время, когда люди начинают хорошо разбираться в аккумуляторах.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

каждого из нас в голове живет тот самый внутренний голос. Иногда он подсказывает, иногда предупреждает, а иногда неожиданно начинает подпевать песни, которые вы слышали утром. Да, и все тут. Теперь этот припев официально назначен саундтреком вашего дня, потому что забыть невозможно. Так что если внутри сегодня вас кто-то поет, не спорьте с ним. Возможно, это самый музыкальный внутренний советчик. Звонкий на волнах русского радио. «Голоса» называется песня. И если эти голоса внутри сейчас поют и поют хором, то, наверное, не мешайте, потому что в воскресенье кто же нам что может запретить? Да, наше настроение сегодня определяется музыкой, которую слушаем, или же наоборот, наша музыка определяется настроением. От перестановки слагаемых сумма точно не поменяется. Главное, что вы здесь, на русском радио, значит, уверен и знаю, все обязательно будет хорошо. Меня зовут Макс Орлов, я с вами.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Русское радио приглашает.
10: Мороженое, чипсы.
11: Таких дедушек не бывает.
12: Отец твоего отца.
13: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
11: Нам надо их помирить.
13: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2».
10: Ух ты!
13: Уже в кино. 6+.
0: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
14: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба Русского радио 579-77.

когда человека, два человека однажды понимают, что смотрят в одну сторону. Это прекрасно. Им нравится один и тот же закат. Они смеются над одной и той же шуткой, строят одни и те же планы. И вдруг оказывается, что счастье не нужно делить пополам, а почему-то оно становится вдвое больше. Наверное, поэтому самые крепкие истории любви начинаются не со слов «ты, мое счастье», а с ощущения, кажется, мы нашли одно счастье на двоих. Вот об этом Жасмин только что на «Волнах русского радио». Ну, а начинается, конечно, с чувства, со взгляда. И у некоторых с весны ответы мошенники об этом дали на русском.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, дорогие мои слушатели! С вами Алла Довлатова. Хочу сегодня вспомнить историю крылатого выражения «на обиженных воду возят», которое обязано своим появлением самому прогрессивному монарху всех времен и народов Петру Первому. При Петре Первом в Петербурге не было централизованного водопровода. Его функцию выполняли водовозы. Цена за воду регламентировалась, однако это не мешало ушлым водовозам завышать ее. Чтобы бороться с таким произволом, российский император придумал наказание для жадных дельцов. Их заставляли распрягать лошадь и возить бочки самим. Но, разумеется, водовозы были от этого не в восторге, поэтому сердились и обижались. Но воду, тем не менее, везли. И выражение «на сердитых воду возят», кстати, тоже появилось благодаря Петру Первому. На тех, кто сопротивлялся нововведениям императора, решившего, что страна будет жить по новой моде, за неповиновение надевали ведра с ледяной водой, которая выплескивалась при ходьбе и таким образом должна была остудить пыл бунтовщиков. Спасибо вам большое за внимание и за компанию. Желаю вам хорошего настроения, чтобы без обид и без злобы. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства. В самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
6: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 см, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата и каналов, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
8: В Ленте!
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Говорят, есть праздник гуся, когда можно купить гусиные тушки, подушки, одеяло. Ну, так себе у гуся праздник. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

как будто бы грустная песня считается, да? Любовь ведь не всегда приходит с цветочками, красивыми словами, иногда уроки. Да-да. Ожидания, расставания, вопросы, на которые долго не находится ответ. И да, иногда она, конечно, бывает жестокой. Когда чувствуешь вот эти самые внутри чувства, они есть только у тебя одного, как будто бы да, другой ничего не чувствует. Это тебе так больно, когда ждешь того, кто уже не идет тебе навстречу, или пытаешься удержать человека, который давно отпустил. Ну, в общем, ребята, любовь не должна ломать, это точно. Она должна делать нас сильнее, добрее, чуть лучше. Может быть, об этом сейчас мод споет, не знаю. Так или иначе, слушайте внимательно, влюбляйтесь, пускай все у вас будет хорошо. С большими чувствами для вас на Русском радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
3: Сантехника Ёж.
5: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: В новогодние праздники человек на 80% состоит из майонеза.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. 40 пострадавших при атаке на логистический центр Wildberries в Подмосковье находятся в больницах. 7 из них в тяжелом состоянии, еще 29 человек получили помощь амбулаторно. Об этом сообщили в Минздраве. Кроме этого, 10 пострадавших при атаке беспилотников на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области доставлены в Москву. Налеты случились накануне. В Котовске погибли 7 человек, в Электростале 1. Пострадали на обоих объектах свыше 90 человек. Россияне стали активно скупать загородную недвижимость. В первом полугодии спрос на дома вырос на 45%. При этом покупатели все чаще сталкиваются с нехваткой качественных объектов, соответствующих ожиданиям по цене и уровню исполнения. Из-за высокой стоимости строительства экономить стали на всем – на заборах, на внутренней отделке и на благоустройстве участков. Россия в мае этого года сократила импорт немецкого пива до исторического минимума. Закупки составили всего 56 тысяч евро. Для сравнения, в апреле было 146 тысяч. Общий импорт пива из стран Европейского Союза также снизился. В целом, россияне стали пить меньше пенного, а розничные продажи снизились резко, почти на 16% за год. Это связывают и с опережающим ростом цен, и с изменением демографической структуры, включая сокращение части традиционной целевой аудитории, а также с устойчивым трендом на здоровый образ жизни. Климатологи отмечают в России рост числа смерчей со скоростью ветра от 50 метров в секунду. Но вместе с тем растет интерес к их изучению. Все больше людей начинает отслеживать погодные условия, выезжать к местам возможного формирования опасных гроз и пытаться зафиксировать редкие природные явления, пишет «Известия». В частности, люди конструируют специальные велобайки, чтобы преследовать вихри в труднодоступных условиях. А вот энтузиастов на машинах в этом году стало меньше. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Лето. Каждый год мы ждем его так, как будто встречаемся со старым другом. Сразу хочется погулять, пройтись по парку, спать. Попозже, конечно, лечь. Кофе, чай, лимонад на улице, строить планы, говорить себе: «Ай, домой еще успею, давай погуляем». Ну и, пожалуй, главный секрет лета не в погоде, а в том, что он постоянно напоминает: жизнь происходит не потом, она вот сейчас идет, проистекает, поэтому наслаждайтесь сейчас, так что пускай этим летом будет побольше спонтанных поездок, теплых вечеров, любимой музыки, моментов, которые потом захочется вспоминать весь год. Ну и, конечно, музыка и любимые песни окрашивают это в нужные, правильные цвета. У микрофона Макс Орлов, как и всегда, с меня музыка и особенное настроение, а с вас немножечко внимания. Делайте громче, это вам.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
3: празднично.
2: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». Ленина, 63.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дергается в такт гирляндам.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

то когда мужчина по-настоящему влюбляется и строит серьезные отношения, уровень тестостерона становится ниже. Организм как будто бы в режим сохранения входит. То есть как будто бы влюбленный мужчина становится как будто бы спокойнее. Хотя есть один нюанс. Это совершенно не мешает ему в 10 минут выбирать, куда пойти поужинать, а потом с радостью согласиться с вариантом, который предложила она. Но стало быть, настоящая любовь — это когда перестаешь что-то доказывать всему миру и начинаешь беречь одного человека. И это, согласитесь, гораздо романтичнее любых громких слов. Так что влюбленным мужчинам большой привет. Луиза только что на волнах Русского радио в исполнении Филиппа Киркорова. Знаю, что лето очень подходит под романтические отношения, под влюбленность первую и не только. Хотя, мне кажется, осенью там гораздо ярче все вокруг. Но не знаю, решать вам и чувствовать тоже вам. Это Русское радио. Музыка. Ловите.

0: Реклама на русском.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Купер. А зеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ОН Стомарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пространстве.

кажется, этот союз должен был случиться рано или поздно. Такая большая армия поклонников с одной стороны и не менее огромная просто океан поклонников и фанатов с другой стороны. А Настя, Дима Билан на русском радио, Эпилог называется песня. Ну а у нас с вами, как и всегда, по субботам и воскресеньям в 12:30 в мою смену рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Есть возможность попасть в прямой эфир радиостанции, поэтому звоните прямо сейчас, поболтаем с вами не только про русский язык, но и это возможность ваша передать привет кому-то в прямом эфире радиостанции. 995-105.7, код Москвы 495. Жду.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Да, всем еще раз отличного, прекрасного дня. У микрофона Макс Орлов. На связи прекрасный солнечный город Казань. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Как давно я не был у вас. Скажите, а кто-нибудь уезжает из Казани без Чак-Чака? Или это прям такая программа обязательная? Ну, просто ради интересного.
2: Желательно
1: забрать с собой Чак-Чак. Да, в общем, как-то вы позвонили, я прям вспомнил про Казань. Надо наведаться к вам в гости. Так, настроение отличное. Лето продолжается, да? Это я за вас сейчас говорю.
2: Так, конечно.
1: Прекрасно. Я приготовил для вас словечко. Скажите, вы готовить любите?
2: Не совсем.
1: Это прекрасно. Я тоже, если честно. И слово, которое я сегодня взял, оно меня, честно говоря, очень сильно удивило. Но давайте разбираться. Как правильно и где все-таки правильное ударение? Тефтели или, вы не поверите, тефтели. Те самые мясные шарики. Вкусные. Мама готовила. Тефтели или тефтели? С чак-чаком проще, да? Там куда ни поставь,
2: да.
1: Куда ни поставь, будет правильно, да. Ну, а здесь тефтели или тефтели?
2: Тефтели.
1: Тефтели.
2: Первое есть. Тефтели правильно
1: будет. Тефтели. Как привыкли, так и говорим. В общем, вы не поверите...
2: Вообще, я думаю, можно в двух вариантах. И так, я думаю, правильно будет.
1: То есть тефтели, и тефтели. И тефтели, и тефтели. А как бы вы сказали, вот когда она одна штучка? Одну штучку, как бы вы назвали?
2: Тефтелька.
1: Тефтелька. Кстати, правильный вариант ответа. На самом деле, вы не поверите, но два варианта ответа считаются верными. Можно говорить и тефтели, и тефтели. Есть, конечно, справочник «Русское словесное ударение» имени Зарвы. Он рекомендует ударение на второй слог. Тефтели. Это для нас, для тех, кто работает на радио, в телевизоре и так далее. Ну, в общем, можно и так говорить. Тефтели я, правда, не слышал ни разу, но, оказывается, это не является ошибкой. Так что, как ни говорите, что чак-чак, что тефтели, куда хотите, ставьте ударение, все будет правильным. Ну что, давайте ваш привет сейчас, прошу.
2: Персональный привет вам, всем диджеям «Русское радио».
1: Да.
2: От всей России. Ну и приезжайте все в Казань.
1: Кушать, употреблять и есть.
2: Конечно, и просто отдыхать.
1: Тефтели.
2: Наверное.
1: Это правильно. Спасибо огромное. Казань, Татарстан. С большим приветом от Русского радио. До новых встреч.
0: Слово от Орлова на Русском радио.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.

0: Это все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 15+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УГРН 102-773-988-54-58.
12: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

иногда накрывает такая тоска тихая, что даже песни любимые звучат грустно. И в такие дни кажется, что все хорошее осталось где-то позади. Но жизнь есть удивительная штука. После каждой зимы приходит лето, после каждой ночи рассвет. Возвращаются запахи, места, люди и даже улыбка, которую, казалось, потеряли навсегда. Главное — дождаться. Потому что однажды обязательно вернется то, по чему скучали. Ну и кто знает, может быть, вместе с этим вернешься и ты тоже. Когда-нибудь Дмитрий Маликов на русском радио. Русское радио же вас не покидает никогда. Все будет хорошо. Найду.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
6: Сколько, сколько?
5: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
7: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб «Сайбер Икс».
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума подвергся атаке со стороны Украины. Под ударом беспилотников оказались два танкера с международными экипажами. Жертв и пострадавших среди сотрудников нет. Погрузка нефти приостановлена. В ответ армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве поражены 5 заводов. На них производили системы управления и компоненты для крылатых, управляемых и оперативно-тактических ракет. В правительстве решили превратить общежитие в комфортные гостиницы. Миноборнауки предлагает перевести часть студенческого жилья в новый статус. Ведомство хочет провести подобный эксперимент с 27 по 30 годы. Участвовать в нем будут только государственные вузы. Идея появилась после опроса студентов. 2/3 из них заявили, что готовы доплачивать за современные комнаты, новую мебель и услуги, например, уборку или завтраки. По программе капитального ремонта Миноборнауки планирует за 4 года отреставрировать 800 студенческих общежитий. С 1 августа россияне начнут автоматически получать уведомления о налогах в личном кабинете портала госуслуги. Подавать заявление для этого не требуется. Это упростит работу в том числе и для бизнеса, который оплачивает имущественные налоги и НДФЛ как физлица. Мера позволит предпринимателям узнавать о необходимости оплаты вовремя. Индийский спортсмен установил рекорд по числу отжиманий за час. 41-летний Раташ Чаудхари отжимался с рюкзаком весом 27 килограммов. Он сделал 847 отжиманий и попал в книгу рекордов Гиннесса. Теперь Чаудхари планирует готовиться к новым рекордам. Он каждый день ходит на тренировки и старается быть примером для нового поколения индийцев. На тренировке, хоть и не каждый день, но довольно часто ходит и Макс Орлов, обещал раскрыть секреты молодости и красоты.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Макс Орлов.
2: Ну что ж, спорт всему голова. Я об этом говорил всегда. Самое главное, чтобы не только говорить, но и делать. Поэтому, если вдруг сегодня вы как минимум об этом задумались, ну, наверное, это шаг навстречу лучшей версии себя. Начнем, как всегда, с понедельника. Гимнастика утренняя, разминочка хотя бы, ну, а дальше уже ставить какие-то планы и цели. Если обычно мы готовимся к лету стать лучше, сколько там, 90-60-90, или у каждого свои параметры, то здесь, в данном случае, ну, не знаю, к началу нового учебного года, например, или к Новому году. Так или иначе, музыка в помощь, делайте громче и помните, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная, 19.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации «Комфорт» 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
10: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
11: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
10: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультанта.
13: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
14: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Есть такая особенная в мобильном телефоне, ну, которая, если не сумасшедшая, то как минимум очень близка к подобному званию. Ну, потому что несколько отличается от того поведения, к которому привыкли мы. Не знаю, иногда хочется сделать что-то такое. Вот, наверное, суббота-воскресенье и вообще выходные сделаны и придуманы для того, чтобы совершить и потом вспоминать и улыбаться. Действуйте, если что, знаете, что Русское радио рядом всегда и во всем обязательно поддержит. Совсем скоро Зиверт, дождитесь.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: Русское радио.
1: Русское радио. Всегда с тобой.
3: Реклама на русском.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей. Со 2 по 20 2 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле.

0: 15 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 4.

Сейчас мы рассматриваем линии на руке, что иногда забываем посмотреть, куда этой рукой, собственно, сами указываем. Ведь именно она порой часто держит близких, машет друзьям, поднимает после падений, тянется навстречу человеку, которого давно хотелось обнять. Так что, может быть, главная линия жизни не та, что нарисована на ладони, а та, которую мы каждый день проводим своими поступками. И вот ее уже точно можно сделать счастливой. Это Стас Пьеха на Русском радио. О ваших историях, о ваших влюбленностях, чувствах будете рассказывать в следующем музыкальном часе, имя которому стол заказов. А пока у нас Файвста, Сергей Лазарев и...

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
2: Кроме формата и канал, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В ленте!
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: «Джили Сити Рей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта. Приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация. Актив 2026 года выпуска.
13: Русское радио приглашает.
14: Юрий Стоянов.
15: Дед-то я.
14: Федор Добронравов.
16: И я, дед Владика, тоже.
14: Впервые вместе на большом экране.
17: Таких дедушек не бывает.
14: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
18: 6+.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
20: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Таня, еще из детства помнишь, что мяч в речке не утонет. И что плакать точно не нужно, все обязательно будет хорошо. Об этом говорит уже Русское радио, вот уже 30 лет. Верить или не верить, дело, конечно, ваше, но просто лучше плыть по течению, довериться тому, кто точно знает, а с нами делиться исключительно теми новостями, которые заставляют вас либо волноваться, либо улыбаться, либо, опять же, грустить. Почему нет? И в горести, и радости мы точно рядом с вами. Стол заказов совсем скоро здесь, на Русском радио, поэтому пишите сообщения, подписывайте, очень скоро они прозвучат в эфире любимой радиостанции.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Клуб «Сабер X» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сабер X». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сабер X» на Барбашова 72. Круглосуточно.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
3: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительно в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и «Кредит». Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 60...

0: Русское радио.
1: Я уйду со встречи своих друзей, вспомню о победах прошедших дней.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Из-за пожаров на промышленных объектах началась детонация огнеопасных материалов в окрестностях Ставрополя. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, пока угрозы жизни и здоровью жителей нет. Людей из ближайших к месту ЧП домов в Вязниках перевели в безопасное место. Пожарные продолжают тушить огонь. Сегодня утром регион подвергся атаке беспилотников. На территории промзоны возникли два пожара. По некоторым данным, горит нефтебаза. В Пермском крае в одном из районов ввели режим ЧС из-за сильных ливней. Там частично потоплены 3 населенных пункта, и сильный поток воды движется вниз по течению к нескольким деревням. В округ прибыли специалисты МЧС. Жителям рекомендовали подготовить документы, аптечку, теплую одежду и запас еды на 2-3 суток, а также отключить электричество и газ. Открыты 2 пункта временного размещения пострадавших. Мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью могут запретить получать гражданство России. Такой закон Госдума рассмотрит на следующей неделе. Норма касается любого преступления, совершенного в России или за рубежом. Кроме этого, мигрантов с судимостью смогут лишать вида на жительство и разрешения на временное проживание. Но это не коснется иностранцев, признанных беженцами или получивших политическое или временное убежище в России. Американский пенсионер Арт Уллен покорил Килиманджаро в день своего 90-летия. Если этот случай зарегистрирует, он может стать самым пожилым покорителем высочайшей вершины Африки. Уллен достиг пика, это 5895 метров, 13 июля. На вершине его встретили участники экспедиции и преподнесли ему праздничный торт. Восхождение на Килиманджаро стало третьим для американца, а предыдущие были более 10 лет назад. Пока его достижение не подтверждено Книгой рекордов Гиннесса, официальным рекордсменом остается американка Энн Лоримор, которая поднялась на пик в возрасте 89 лет и 37 дней. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну-с, а начинается стол заказов. Час для приветов и поздравлений. Голодным просьба пододвинуться поближе, потому что ваш музыкальный аппетит точно я собираюсь утолить и приветами, и песнями, и особенным настроением все то, что так цените и любите в радиостанции «Русское радио». У микрофона Макс Орлов. Номер для ваших сообщений 916-003-105,7. Не забывайте сообщения подписывать. Официальное сообщество ВКонтакте, в Одноклассниках. Ну, в общем, сами знаете, куда писать, куда стучать, куда приземляться для того, чтобы вы остались замеченными. Самое главное — успеть уложиться в отведенный час, потому что, как показывает практика, его всегда маловато. Ну что, поехали.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Да, для самых и счастливых, и не совсем счастливых 14.08, если что, вдруг вы не замечаете этих самых часов. Дорогая русская, Евгеша пишет, едем домой, стоим в пробке, слушаем русское радио. Мужу моему большой привет, зовут его Слава, от жены Анастасии большой привет и песня следующая. Всех металлургов с профессиональным праздником, безопасных трудовых будней, здоровья крепчайшего, всем их пускай царит уют, уральской металлургии процветания, Валентина написала. Поздравляю, конечно. Сообщение из Тюмени. Леся Иванова написала мужу Максиму, дочкам Соне, Лизе и Ксюше большой привет. И если можно, поставьте песню. Конечно, у нас именинница здесь. Хотим поздравить нашу любимую доченьку Евгешу с 15-летним. Пускай будет самой счастливой. Мы обожаем. Любим, пишет Наталья. Поставьте, пожалуйста, песню. Песня с меня. Настроение и внимание с вас. Эх, то ли еще будет. Пишите.
1: Реклама на русском. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика». В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
2: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительно в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдинг кредит». Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
2: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
1: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
5: Умная женщина всегда превратит узы брака в бразды правления.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Есть один интересный персонаж, слушательница по имени Инна. Написала, удалила. Что там такое? Я даже уже ради спортивного интереса, думаю, так, понаблюдая. Написала. Ну, вроде нормальное сообщение. Что ж там такое было, что до этого заставляло вас удалять сообщение? Вроде матом не ругаетесь. Привет от Юрия, Инны Кисляковых, семье Руссо, Диане и Любомиру. Ребята, хорошего отдыха вам. Или вы как-то пытались это сформулировать правильно? Никого не забыли, самое главное. Поехали дальше. Дорогой Русский радио, Жене и Вове, а также рыбаку Ване, большой привет. Сегодня у нас выдалось классное приключение в лесу. Интересно. Хочу все знать, что там произошло. Большой привет мужу Дмитрию. Мы тебя очень сильно любим, ценим, пишет Татьяна. Жена, дочки и сын солдат подписали сообщение. Мы дома слушаем вас. Привет дочке Васильку. Михаил написал... Она же Василиса. Я, любя, так ее зову, хоть ей сегодня 6 лет. Она слушает, в общем, много чего. Поставьте, пожалуйста, песню. Миша, что-нибудь придумаем. Еще сыночка Диму, пишет Кристина. С днем рождения. Пожелать здоровья, огромного счастья в жизни. Мама с папулей и любимая семья из города Краснодон поздравляет. Номер для сообщений 8-916-003-105-7. Пишите и сообщение подписывайте.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, большой привет из Чехова Максиму Латынцеву. Большой привет всем тем, кто отдыхает на даче. Мы здесь, Русское радио, с нами. Елена пишет, и нам хорошо. Здорово, здорово, Лена, не хватает только, как говорят молодежь, пруфов или подтверждений. Поэтому, если есть, кидайте фотографии. Интересно, будем посмотреть, что там на даче интересного. И самое главное, вкусненького готовите. Матвей Кужитко, с днем рождения. Здоровья, везения, успехов в учебе, спорте. Твои родные написали, очень себя сильно любим. Жена Лиза пишет мужу Георгию большой привет. Едем домой в Москву из Астрахани. Спасибо за отдых. Люблю. Вам скорее добраться, чтобы без всяких пробок и на заправках в том числе. Грибникам, самым лучшим в мире, Жене и Вове, большой-большой привет, а также рыбаку Ване. Сегодня у нас классное приключение в лесу. Варвара написала, интересно, что там случилось. И лов покажите свой, что там, белые лисички, что? И еще всех работников кислородно-конвертерного цеха города Алчевска с днем металлурга от Марии. Красивая песня о любви, подумайте, помечтать, закрыть глаза прямо сейчас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов и поздравлений. Есть такие сегодня, кто отмечает свой день рождения. Наверняка, даже если вы решили сегодня отдохнуть, гости к вам придут. Но лето, но вот как-то есть какое-то внутри ощущение, что готов далеко поехать ради этих посиделок до утра, даже несмотря на то, что завтра понедельник. С днем рождения, Леночку Погосян, веры безграничной любви, здоровья, благополучия от Алекса и всех родственников прилетело это сообщение. Анна написала дочке Тане Жуковой. Большой-большой привет. Пускай слышит, улыбнется. Далее Зинаида. Девчатам салона красоты красивые люди. Станция тут или станица. Сокращение. Ребятки, не сокращайте. По возможности мне приходится додумывать. Новотитаровская. От Зинаиды хорошего рабочего дня и настроения. Но если у вас там играет русское радио, музыка, значит, я спокоен за ваше внутреннее самочувствие и настроение. Опять же, привет родному городу Починок, а также драгоценной доченьке Лизочке, Иван Кардесов из Смоленска. Маме и папе, младшей сестре Аннет от Ланы из Переславля. Если можно, подарите, пожалуйста, песню. Ну что ж, подарить это можно. Я бы даже сказал, просто подарить. Песня, кстати, так и называется. Ну и всех именинников, кто отмечает свой день рождения сегодня, поздравляю.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот чуть-чуть осталось еще подождать, и после уже только вечерний стол заказов кого-то обрадует из вас. А пока привет брату Толяну, он самый лучший, люблю, пишет Анюта. Натали написала: дорогой русский, вчера были на концерте Леонид Агудина с мужем Дмитрием. Сегодня он с детьми и родителями уехал в Псков, меня не отпустили. Борюсь с тлей на даче. Мама и жена Натали написали. Максим Привалов.
2: Боролся. Эпическая битва. Страшно себе это представить.
1: Привет, давно привет. Ли ты боролся с тлей?
2: Ну разве в себе только?
1: Как это?
2: Я ну, даже... Не будь тлей. Не иди работай, что-нибудь такое.
1: В общем, я желаю вам, Наташа, побороть тлю.
2: Выйти победительницей.
1: Это правда. Если что, за подмогой, поддержкой и советом, самое главное, к Максиму Привалову.
2: За селитрой, что там, что боится тля, ты же знаешь.
1: Руками, что там, пшиканье, что-то такое. Ладно, дачникам привет, жара продолжается. Здесь музыка, Максим Привалов отвечает в следующем части за нее. Я же прощаюсь. Меня зовут Макс Орлов.
2: Пока.
1: Чао.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: В гинекологическом отделении медцентра «Урикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Урикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
4: 29-33-66.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
6: Сколько, сколько?
5: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
7: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
8: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
7: Сантехника «Ёж».
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5017-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Подмосковные электростали продолжают тушить крупный пожар на складе Wildberries. Возгорание началось накануне утром после атаки беспилотников. Сейчас локализован основной очаг пожара, то есть огонь перестал распространяться. Глава города сообщил, что в детском саду, на который упали обломки беспилотника, приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора. На время ремонтных работ детей переведут в соседнее здание. Накануне за атаки дронов загорелась нефтебаза в Ногинске. Также беспилотник упал на территории склада Wildberries в электростали. Кроме этого, обломки повредили здание детсада. Пострадавших среди детей и сотрудников учреждения нет. Всего в результате субботней атаки БПЛА в Подмосковье пострадал 61 человек, один погиб. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Один погиб на месте, второй получил тяжелые травмы, сообщает РНТВ. Альпинисты поднимались на восточную вершину. Они сорвались на высоте около 4200 метров. Началась спасательная операция. На 25% выросла аварийность с велосипедистами. Всего таких ДТП произошло около 3000, данные опубликованы в отчетности ГИБДД. По количеству велосипедных аварий лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область. Кроме этого, за прошедшее полугодие на треть выросло число ДТП с участием электросамокатов и моноколес. Путешественник из Бразилии долетел до России на самодельном самолете. Александр Фрота – финансист, который устал от офисной жизни и отважился на рисковое дело. Недавно стало известно, что искатель приключений уже долетел до Анадыря. Сейчас Александру 53 года. Несколько лет назад он получил лицензию пилота и стал постоянно проводить время за штурвалом. Тогда у него и родилась идея обогнуть всю Землю на самодельном одномоторном самолете. Из Бразилии он полетел на север через Карибы и Канаду, затем перелетел Атлантику и Европу. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

она решила сдаться. Хороший риэлтор Артур Пирожков на русском радио только что. Встретиться на том же месте в тот же час. Договорились мы с вами вчера, я здесь. Надеюсь, вы тоже. Это забег на длинную дистанцию, поэтому ближайшие часы будут у нас совместные. Устраивайтесь поудобнее. Это «Русское радио», меня зовут Максим Привалов. Всем привет, всем лето! Ну и самые любимые музыки на русском радио. Арсению Мысатиказанову у нас дальше.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
4: празднично.
3: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Так, песня бодрая, ситуация, ну, не так себе, потому что очень тяжело, когда ты пытаешься кого-то забыть, когда тебя уже вроде как отстранили, но вот чувства еще свежи. Очень. Все, кто проходил через это, сейчас, наверное, вспоминают, думают, да, вот это было времечко. Но тут, конечно, два лекарства есть. Одно называется «время», а второе – расстояние. Обычно то и другое очень хорошо помогает. А что касается, там есть еще такой вариант серии из одних отношений быстренько прыгнуть в другие, чтобы попытаться забыться. Не факт. Не факт, что будет лучше. И вообще, когда жизнь напоминает какой-нибудь бразильский сериал, сходятся, расходятся, там, слезы, встречи, любовь, думаешь, господи, какое счастье, что это не твоя жизнь. Вот, поэтому пусть живут как хотят. Все, кто сейчас наслаждается штилем любовным, мы вас поздравляем. Все, кто, наоборот, в поиске, пусть скорее вам что-нибудь приятное или кто-нибудь приятный встретится. Нам точно встретится Александра Воробьева в середине часа с новой песней. Также появится Ани Лорак, Эльман и Трида, Мари Краймбри и даже группа Иванушки. Оставайтесь на русском, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ОВА Тур Моторос.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия. На русском.
0: Русское радио. Опять

песня «Привет, моя меланхолия». Ну, это тоска, уныние, что-то такое мрачное в любом случае. Но мне кажется, за что Саша не возьмется, у нее все получается красивым, эстетичным, романтичным. Ну, такой редкий дар у человека. Если понравилась вам эта меланхоличная новинка, проголосуйте. Сайт rusradio.ru, раздел «Золотой граммофон». Песен много, новинок тоже много, какая-нибудь вам уж точно понравится. Ну вот, например, еще одна достаточно свежая песня, недавно мы ее распаковали, недавно она украсила собой наш эфир, называется «Одинокая Ани Лорак». Ну, такая красотка просто не может быть одинокой по определению, у нее есть мы, ее поклонники.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Мари Краем при Народском радио. Давай не ждать. Ну, действительно, ждать уже не имеет смысла. Надо отдыхать по полной программе. У нас предпоследнее воскресенье июля в разгаре. Мы на пороге августа, если хотите. Поэтому все пункты летние уже должны быть выполнены. Ну, или хотя бы большинство. Искупаться обязательно. Позагорать. Арбуз и дыню купить. Еще что-нибудь такое сделать. Куда-нибудь на пикник сходить. Ну, на дачу уже должно все давным-давно колоситься, если у вас есть дача. Если чужая, то, ну, 105-я порция шашлыка или что-нибудь в этом роде. Если что-то из летнего списка вы пока не осилили, попробуйте обязательно наверстать за эти выходные или за следующие. Ну, потом спасибо скажете, что стимулировали вас отдохнуть как следует. Потому что каждое лето уникально. Потом вспоминать будем. Дальше на русском еще больше любимой музыки. Маша Вебер пригласит нас погулять по барам. Иванушки с тополиным пухом и еще много всего интересного. Так что оставайтесь на русском, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб Cyber X.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Cyber X на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Кабардино-Балкарии во время восхождения на гору Эльбрус погиб 11-летний ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным следствия, восхождение осуществляли отец и сын. Мужчина получил множественные травмы. По информации регионального управления МЧС, на месте работают спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. И к другим темам. С 1 августа уведомления по налогам будут автоматически приходить в личном кабинете госуслуг. Теперь для этого не нужно подавать специальное заявление. Как пояснили в Думском комитете по малому и среднему предпринимательству, те, кто не пользуется госуслугами, и дальше будут получать уведомления заказным письмом. Переход к автоматическим уведомлениям – актуальное решение как для предпринимателей, так и для физических лиц, считают парламентарии. В нашей стране могут запретить получать гражданство иностранцам с непогашенной судимостью. Законопроект на тему миграционной политики Госдума рассмотрит на следующей неделе. Согласно документу, при наличии судимости уже выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание будут аннулированы. При этом мера не коснется иностранцев, признанных беженцами, либо получивших политическое или временное убежище. По данным синоптиков, в понедельник на фоне сильной жары в столичном регионе пройдет гроза. Возможно усиление южного ветра до 15 метров в секунду. Столбики термометров в Москве и области могут подняться до 30 градусов. Теплой, по прогнозам синоптиков, ожидается и ночь на 20 июля. Ранее в столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Максим Привалов и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости на русском.

Если не хотите, чтобы у вас на душе появился осадок, тогда просто не кипятитесь. Поэтому если эмоции, то только положительные. Желает вам сегодня Русское радио. Причем не только сегодня, но и всегда. Но сегодня только моим голосом. Меня зовут Максим Привалов. Приветствую и благодарю за выбор. В ваших приемниках Русское радио. Значит, что впереди самая лучшая и любимая музыка. Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Файвста и многие другие.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского, 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков, юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хонда». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хонда» – напиток, который объединяет.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Делаете ремонт?
8: Не переплачивайте.
7: В стройцентре «СОМ» акция.
8: Нашли такой же товар дешевле?
7: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: 7 раз примет, и муж согласится на все.
10: Рекламная служба русского радио в Владикавказе. 64 92 00.

«Плачь и смотри» — это не пара на русском радио, но под эту песню подходят разные жизненные ситуации. Например, когда вносишь платеж по кредиту, вот в банкомат закладываешь деньги, а он их считает, а ты понимаешь, что это маленькая капля из огромной массы, которую предстоит выплатить. А все равно смотришь, глаз нельзя оторвать. «Плачь и смотри», или, например, еще там, да, вот у меня, я из детства помню ситуацию, навсегда запомнил, лето, как раз июль, у меня день рождения, а я что-то заболел и лежал в больнице, и помню, все гуляют, красота, все зеленое, а мне еще есть ничего нельзя было, и я вот с каким-то чаем, с сухарем, ужас, это еще во взрослом состоянии нормально к этому относишься, а ребенку кого, когда хочется гулять, каникулы, а ты лежишь, думаешь, да что ж такое. Но ничего, это испытания, мы их преодолеем с радостью и с высоко поднятой головой. Можно даже не только голову задействовать, но и все остальное, потому что сейчас будут танцы, у нас бодрая песня. Филипп Киркоров на русском, свежая работа под названием «Луиза». После него Игорь Гурилепс и Слава, и «5 утра» с Евой Польной. Список, разумеется, будет пополняться. Это «Русское радио».

0: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
1: Да.
0: Что?
1: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
0: Нет, это было не то.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей.

0: 29.68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона». В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Григорий Лепс на виброрежиме. Не вибрирую на русском радио только что. Ну вот в отличие от, скажем, гаджетов, которым зарядка жизненно необходима, если не делать ее, то ничего не получится, люди зарядкой часто пренебрегают. Мы против этого, потому что мы на спорте. Русское радио на спорте. Да, у нас новая акция такая. Если и вы тоже вместе с нами хотите отправиться в Нижний Новгород и провести самые незабываемые спортивные выходные, тогда поучаствуйте в новом конкурсе. Он называется «Русское на спорте». Разыгрываем 3 поездки на 2. То есть это будет августовские такие приключения в Нижнем Новгороде. Вы вместе с нашими русскими перцами туда отправитесь. Вы, я имею в виду, победители. Нужно для того, чтобы побороться за главный приз, буквально до 24 июля, кстати, осталось времени не так много. Так вот, нужно снять видео, где вы ставите какие-то спортивные рекорды. Ну, например, отжимаетесь, плывете, бежите, что угодно. Какие-то ваши личные спортивные достижения. Чем креативнее, тем лучше. Загружайте видео на сайт русрадио.ру или размещайте на своей страничке ВКонтакте или Одноклассниках, неважно. Главное хэштег поставить «Русское на спорте». Станьте победителем дня, а после этого выиграйте ту самую заветную поездку. Уже в августе русские перцы отправятся в Нижний Новгород. Вас ждут спортивные выходные и незабываемая программа. Все подробности по традиции на сайте русрадио.ру. Желаю вам победы, хотя в данном случае даже не победа, а участие, да, важно, потому что чем спортивнее будете вы, тем дольше, лучше и веселее будет нам совместно слушать русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Мам, а почему трава зеленая?
10: Откуда берется гром?
11: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
14: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Русское радио приглашает.
18: Мороженое, чипсы.
19: Таких дедушек не бывает.
20: Отец твоего отца.
17: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
19: Нам надо их помирить.
17: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2».
18: Ух ты!
17: Уже в кино. 6+.
21: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
22: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

Ну, звучит как угроза. Ты еще меня вспомнишь. Это Юлия Михальчик, новинка «Метеорит» на Русском радио только что. Новость, которая меня сегодня поразила, увидел где-то в интернете о том, что в Финляндии или где-то, в общем, в супермаркетах для тех, кто одинок, придумали такой любопытный способ познакомиться. То есть есть обычные корзинки для продуктовые, да, за покупками ходить. Это для семейных или для тех, кого не тяготит одиночество. Но если вы в поисках, можно взять цветную корзинку, розовые такие, они забавные. То есть издалека сразу видно, что человек одинок и не против познакомиться. Мне кажется, такие вещи гораздо упрощают жизнь. Что мы себе иногда столько всего там придумываем про других, про себя. А если вот такие четкие сигналы, то можно было бы существенно сэкономить силы, время и сократить дистанцию. Правда? Правда?

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
3: Сколько, сколько?
2: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами. Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. На лечение в Москву доставили 10 пострадавших при атаке ВСУ на логистический склад в Тамбовской области. Медицинскую помощь им оказывают в федеральных медцентрах Минздрава и больницах столицы. В общей сложности сейчас на стационарном лечении находится 22 человека. Состояние 8 человек врачи оценивают как тяжелое. Еще 14 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. И к другим темам. Верховный суд на неделе запретил включать в квитанции ЖКХ старые долги за капитальный ремонт. Высшая судебная инстанция признала такую практику незаконной. При этом сам долг не отменяется, но лишает кредитора возможности добиваться его принудительного исполнения прежними способами. То есть управляющие организации не имеют права включать платежки ЖКХ старые долги по капремонту. В Минздраве подтвердили, что молодость заканчивается в 45 лет. В этом отношении российское ведомство поддерживает классификацию Всемирной организации здравоохранения. Средний возраст наступает в 45 и длится до 59 лет. В нашей стране, согласно закону о молодежной политике, молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет. При этом многократно звучали предложения поднять планку минимум до 40. По данным исследования, почти половина молодых спортивных фанатов открыла для себя новый вид спорта или спортсмена благодаря соцсетям, документальным фильмам и личным историям атлетов. Еще 32% респондентов заявили, что поддерживают отдельных спортсменов, а не конкретные команды. Каждый четвертый зуммер предпочитает следить за жизнью спортсмена, а не за его выступлениями. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

не жизнь, а малина. Ну или хотя бы малинка, как в этой песне. Малинки, вечеринки. Уже, кстати, действительно можно устроить вечеринку, потому что в столице России начало 6-го, 17.06 в ваших приемниках «Русское радио». Максим Привалов. Третье воскресенье июля по традиции посвящено людям, лозунгом которых вот уже много лет является выражение «Наша сила в наших плавках». И это не пловцы. Это те, кто плавит и выплавляет. Очень брутальный праздник. Сегодня день металлурга на календаре. Выковать свое поздравление героям сможете в рамках вечернего стола заказов. Он в следующем часе в 18.00. До него уйма любимой музыки. А Настя, Дима Билан, Ирина Дубцова, Нюша, Александр Панайотов и многие другие замечательные артисты. Оставайтесь на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Школа – это праздник, на который хочется одеться как…
7: Празднично!
6: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
8: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и «Кредит». Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
10: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Виагра на русском радио. Стоп. Мы ни капельки не останавливаем вас и вашу фантазию, потому что она должна быть вашим конкурентным преимуществом в рамках нашей новой затеи под названием «Антоновка». По-русски «Некислые шутки». С 1 июня по 31 августа в эфире русского радио есть возможность у вас сочинить шутку и отправить нам. Если она будет признана, удачной, по всем пунктам пройдет, тогда наш Антон Юрьев ее, во-первых, озвучит, во-вторых, мы ее добавим в эфир, она будет закрывать рекламные блоки. Ну и, конечно же, авторы лучших шуток, шуток-победительниц, получат в подарок на память эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Конечно, футболка непростая, наша фирменная русско-радийная. Поэтому творите, дерзайте, шутите, будем смеяться вместе с вами, а не над вами. Самое интересное, что конкурс до конца лета, поэтому шутить можно и на летнюю тему, и на осеннюю, и вообще демисезонно, потому что шутки будут выходить, и дальше осенью, и к зиме, в общем, как угодно. Чем более такая будет она широкая, понятная наибольшему количеству слушателей, тем лучше, тем выше шансы, что шутка попадет в эфир. Подробности об акции, конечно же, на сайте rusradio.ru, там же специальная форма для заполнения, так что заходите, ищите баннер, где написано «Антоновка» по-русски, «Некислые шутки», складывайте туда свои шутки и ждите своей победы и своей шутки в эфире. Мы пока дождались лучшую песню недели. Лидер золотого граммофона Настя и Дима Билан на русском.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

Столько лет песни, а мурашки до сих пор размером с крупное яблоко. При ее прослушивании Ирина Дубцова о нем на русском радио, как сейчас помню, в 2004 году на «Фабрике звезд» она пела эту композицию. По-моему, была номинация на вылет у нее. Так она искренне и душевно ее спела, что, конечно, никаким вылетом дело не закончилось. Оставили ее дальше в проекте. Ну, а песня стала очень популярной еще до того, как Ира выпустилась с «Фабрики». Не знаю уж, правдива эта история или нет, или за давностью лет она вот как-то просто обросла мифами, эта красивая композиция, но говорят, что Ирина Дубцова сочинила песню о нем в ресторане, прямо на салфетке написала текст. Вот муза пришла, и некогда было откладывать, не было такого, надо было срочно что-то записать. Вполне похоже на правду, 2000 какой-то там год, да, начало 2000-х, смартфоны были не такие, если уже были тогда. Поэтому, может быть, и на салфетке. Так даже прикольнее. Что-то прям есть такое театральное, булгаковское в этом. Ладно, на русской радио ваших приемниках. Дальше с нами Александр Панайотов.

0: Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
15: Ну?
14: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
16: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
17: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
18: За левым плечом суеверного человека тьфу-тьфу-тьфу, лучше не стоять. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Дмитрий Колдун на русском радио, Мэрилин Монро. Ну, кто-то мечтает быть звездой, кто-то мечтает быть со-звездой. Так или иначе, мечтать надо тоже правильно. Самое главное правило, это, конечно, не болтать об этом, потому что, ну, не только в суеверии дело. Есть просто научное объяснение, почему не стоит. Когда вы проговариваете свою мечту, происходит преждевременный, хоть и небольшой, выброс гормонов радости и удовольствия. И все, наш организм очень хитрый. Предпочитает получить меньше удовольствия, но прямо сейчас, чем больше, но спустя какое-то время. То есть, если вы уже эту мечту озвучиваете, ну, не факт, что на полную выложитесь для того, чтобы до нее все-таки дойти. Надо вот прям все силы сосредоточить, очень сильно молчать, хотеть, стремиться, а потом, когда уже дойдете, тогда всем во всех, на каждом углу раструбите о том, что о, мечта случилась. Может даже с нами поделиться в столе заказов. Он в следующем часе, через 15 минут. В 18.00 начнем вечерний стол заказов. Там и приветы, и поздравления, и разные радости, приятные поводы. Все туда. Вы слушаете «Русское радио». Меня зовут Максим Привалов. Я вас приветствую. Выходные продолжаются. Всем замечательного летнего воскресенья.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Клуб «Сабер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Если у вас правильная осанка, умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы заметили, что вас фотографируют.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Скажи мне, расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сотрудники МЧС локализовали основной очаг возгорания, произошедшего на складе «Wildberries» в «Электростали» после атаки беспилотников. Ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Также специалисты приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора в детском саду, в который попали обломки беспилотника. В Пермском крае в одном из районов ввели режим ЧС из-за сильных ливней. Там частично подтоплены 3 населенных пункта, и сильный поток воды движется вниз по течению к нескольким деревням. В округ прибыли специалисты МЧС. Жителям рекомендовали подготовить документы, аптечку, теплую одежду и запас еды, а также отключить электричество и газ. Открыты 2 пункта временного размещения пострадавших. В общественной палате на неделе предложили создать для школьников чек-лист по оказанию первой помощи. По мнению авторов инициативы, наличие медпунктов особенно актуально для крупных школ, однако гораздо важнее, чтобы и педагоги, и ученики владели практическими навыками. Предложение поступило на фоне утвержденного правительством плана по улучшению системы медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Общественники считают, что необходимо внедрить систему специальных курсов. Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Решение было принято на федеральном уровне после длительного обсуждения. В регионе рассчитывают, что новый статус поможет привлечь больше туристов и даст импульс развитию города. Включение Твери в маршрут может поддержать экономику, стимулировать обновление инфраструктуры и улучшить городскую среду. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Плавно подходит к концу очередной мини-отпуск под названием «Выходные». Его итоги подведем вместе в рамках вечернего стола заказов на русском радио. Меня зовут Максим Привалов, я вас приветствую и жду ваших сообщений по любому приятному поводу. Это может быть день рождения, или большая любовь, или лето, прекрасные выходные, благодарность тем, у кого вы были в гостях, или кто приехал в гости к вам. Неважно, с удовольствием прочитаем. Главное, не забудьте о подписи. Куда нужно писать? Перво-наперво 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры. Есть еще у нас две аж официальные группы. Разбросаны они по социальным сетям. Есть группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Они похожи, практически одинаковые. Поэтому как удобнее, так и волеизъявляйтесь. То есть ищите публикацию про стол заказов и в комментариях складывайте привет. И время пошло.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, кто у нас сегодня самый пунктуальный? Наши самые первые ранние гости, которые уже успели зайти либо в соцсети, либо воспользоваться номером 8-916-003-105-7 и отправить свое сообщение. С них и начнем. Большой привет своей маме, зовут ее Чулпан, родному брату Камилю и всей России от Аделя получили. Поздравляю всех с праздником пирожка с малиновым вареньем. Ну вот как раз сейчас Артур Пирожков был. Как раз вот ваше поздравление пришлось по вкусу ему и нам. Здравствуйте, Ольга нам пишет из Астрахани. Сегодня у меня день рождения, что-нибудь такое на ваше усмотрение для меня включите. Оль, ну мы, во-первых, вас поздравим как следует. Будьте здоровы, пожалуйста, счастливы. Любите, пусть вас любят, пусть денежки водятся, пусть вы путешествуете по стране или за ее пределы, неважно. Живите на всю катушку, дышите полной грудью. Русское радио, здравствуйте, большой привет тете Тане Жарковой из Балашихи. Благополучие, счастье, здоровье, племянник Дима. Добрый вечер, Русское радио. На Донбайе были, приехали оттуда, мы дома. Любимый, спасибо, что ты у меня есть. Это того стоило, я тебя очень люблю. Следующий поход в роддом за дочей. Песчано-Копская, Ростовская область, Екатерина. Так, ну вы так написали, как будто вы на Донбай ходили за сыном. Но в любом случае, а может быть и так, как, откуда мы знаем, все может быть. Добрый вечер, Русское радио, пишет Светлана. Приветик мужу Андрею, детям Виктории и Кириллу. Люблю вас и жду на даче. Работать или угощать, не ясно. Добрый вечер. Привет лучшему мужчине на свете, мужу Сергею. Он сейчас готовит ужин. На костре, причем в Казани, так правильно. С любовью, Елена. Вам приятного аппетита. Добрый вечер. Хотим поздравить нашего родственника из станицы Смоленской с днем рождения. Зовут его Владимир Алексеенко. Сегодня не просто праздник, у него юбилей. Он стал совершенно взрослым. Здоровья, счастья. Оставайся таким же, как мы знаем, как мы любим, уважаем. Удачи, чтобы все получилось. Поздравляет семья Винокуровых, Филимоновых, Тарасенко и Шепетун. Здорово. Это повод чуть-чуть прерваться, разбавить эфир музыкой и напомнить вам, что написать можно, ну, если есть какой-то приятный повод, на номер 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Не забудьте о подписи.
0: Стол заказов Русского радио. Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
5: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ-галерея, 2-й этаж. Пусть школа будет модной.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности в конце.
2: Увидел объявление, мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась, но телефончик записала.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добавим еще щепотку приветов и поздравлений. Добрый вечер. Хочется поздравить всех норильчан с Днем Металлурга и с Днем Города. Земляки, я вас люблю. Здоровья и успехов в работе. Татьяна Кусайко, Моздок, Северная Осетия. Следом Елена. Добрый вечер, Русское радио. Слушаю постоянно. В огороде вместе с вами. Так хорошо работает. Хотелось бы поздравить Александра Николаевича Куликова с днем рождения. Прекрасного человека, директора ФСК. Ой, дальше сейчас Сыалах Маргаушского округа, да? Пардон, если не туда ударение поставил, не бывал там никогда. Друга семьи, пожелать здоровья ему, и чтобы его светлые намерения воплощались в жизнь. Семья Сидюшкиных. Добрый вечер, привет родным. Семье Каланчевых, семье Семеновых. Хорошо провести время, отдохнуть на даче, а еще привет. А еще хочу сказать, что всех очень люблю. О как. Добрый вечер. Хотим поздравить любимых друзей Кумовей с днем рождения. Андрея и Юлию Леньковых. Они муж и жена, и в один день родились. Наши родные. Мы желаем самого лучшего. Мы вас очень любим. Спасибо, что вы у нас есть. Приезжайте к нам почаще. Ваши Курапова и Уварова. Слушайте, как прикольно, а? Прям превратности судьбы. В один день родились. Да еще и супруги. Звезды так сошли, чтобы вы были вместе. Поздравляем Арину Куракину с днем рождения. Желаем светить ярче солнца, также крепкого здоровья и счастья. Ну и мира во всем мире нам. С любовью, папа и мама. И нам тоже. Это Русское радио, стол заказов. Продолжим через пару мгновений.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 18:26 столицы, то есть половина стола заказов уже практически пройдена. Давайте ускоримся и поднажмем. Желающих все больше. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Ставьте подпись. Солнечная Молдавия нас приветствует. Слушаем везде, особенно на даче, на улице, дома. Везде. Спасибо за прекрасное настроение. Вы самые лучшие. С прошедшим тебя днем рождения. Приписочка. Благодарствую. Здравствуйте. Городу Липецку 17 июля исполнилось 323 года. Поздравьте всех липчан с праздником, с Днем города. Сегодня еще День металлурга. Наше градообразующее предприятие – это Новолипецкий металлургический комбинат. Тысячи липчан работают на нем, поэтому всех металлургов всей России и нашего города с праздником. Это Елена. Лена, мы вас поздравляем. Героические люди. Я тут имел возможность поближе познакомиться с профессией этой. Ну, прям, действительно, стальные, не только нервы это нужно для того, чтобы там работать. Хочется признаться в любви Сергею Рогалевскому. Я тебя очень сильно люблю. Я горжусь тобой. Ты самый лучший мужчина на земле. Твоя жена. Судя по всему, жену зовут Виктория. Она, правда, не подписалась, но так написано в аккаунте. Добрый вечер. Привет горячо любимым людям. Мужу Михаилу Пономареву, мамочке Татьяне Алексеевой, сестренке Любови Аполосовой. Это, видимо, Надежда. Русское радио, здравствуйте. Мужу привет. Зовут его Александр. Отдыхаем после ремонта. Москва, Екатерина. Ой, как здорово, Катя. Я как человек, который тоже к этому готовится, так вот уже плавненько подступает. Разделяю вашу радость. Нет ничего круче, когда думаешь, ну все уже, зачем все это, к чему это? А потом, когда все сделано, выдыхаешь и думаешь, все не зря, все нервы, все деньги, все траты, все не зря. Когда хочется возвращаться домой, там здорово и красиво, и гостей принимать. Давайте еще успеем поздравить Наталью Николаевну Надыкану, наверное, Надыкану, ну, так написано, прекрасную крестную маму нашей дочери со вчерашним днем рождения. Здоровья, чтобы мечты сбывались. Елена и крестница Вероника.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: С Днем Металлурга, город Выкса. Большой привет любимой дочке Катюше. Все это в одном сообщении от Галины. Затем большой привет в Самару любимому, написано курсивом, мужу Андрею Маринчева, а может Маринчева, а может Маринчева, кто же знает, который весь день пашет на даче. Жена Ольга, ну видите, какой у вас культиватор. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, Татьяну Васильевну Петухову с рождением внука и Диму Бочкарева с днем свадьбы. Сабанаевых. Или Сабанаевы, наверное. Ребята, отправляю, пожалуйста, перечитывайте сообщения. Ну что такое иногда приходит. Потом мы тут мучаемся, языки ломаем, травмы производственные зарабатываем. Поздравления от семьи Сабанаевых и Черёминых. Вот, уже исправились. Добрый вечер, пишу из Кыргызстана, Бишкек. Лиза, привет передает сестрам Марго, Инессе и Софии. Долетела. Русское радио, привет. Привет из Липецка. Пожалуйста, привет мужу Николаю Вольфовичу. Просто он, имя, отчество без фамилии. Дочкам Виктории и Ирине, будущему зятю Никите. Они у меня лучшие во всем. Всем соседям, СНТ Дачная, 4, 23 и 24 линия. Всем хороших выходных, спасибо большое. Анжела, ой, очень уютное сообщение. И соседи нам представили. Добрый вечер, поздравляю пацанов, сводников и всех, кто меня знает. С Днем Металлурга, ваш Леха. Леха, и мы вас поздравляем, пожалуйста. С праздником, отмечайте. Надеюсь, что сегодня можно, вы не на смене. Стол заказов, Русское радио, продолжим.

0: Реклама на русском.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
0: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
2: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
10: «Корона».

0: 29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
0: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Танечку из города Клин хочу похвалить. Вот она услышала просьбу ставить ударение. Поставила привет мужу. Привет, вернее, родственникам мужа Прохоркиным, которые живут в Липецкой области. Поздравляю их с Днем Металлурга. Липецк, город металлургов. Таня, город Клин. Спасибо большое. Добрый вечер, Русское радио. Привет мужу Александру Левченко. Я его очень люблю. Ростовская область. Веселовский район. Поселок Веселый. Русское радио, спасибо вам. Привет из Волгограда. Это следующая открытка. Привет любимым мальчикам, мужу и двум сыновьям, Артему и Алешке. А вот муж остался безымянный. Ну ладно, не расстроиться. Это такая папина роль в семье всегда, да, бывает? Кто-нибудь что-нибудь не доест? Ну, пап доест или что-нибудь такое. Так, мне понравился поселок Веселый. Такой же веселый в студии. Артем Сорокин, привет тебе.
2: Максим, большой привет. Я слушал стол заказов, пока был на кухне. Знаешь, для меня открытие. Я не думал, что столько людей поздравляют у нас в стране друг друга с Днем Металлурга. Это практически Новый год просто, понимаешь? Я не думал, что столько металлургов в стране. Друзья, каюсь, буду теперь по-другому относиться к этому празднику.
1: Ты понимаешь, что там же целая цепочка. Это же надо добыть, обработать, потом из этого что-то сделать. Это прям сотни тысяч человек.
2: Мы все металлурги и, может быть, даже металлисты немного.
1: А мы еще и словесную руду добываем. Это тоже, понимаете ли. Хорошо, спасибо огромное. Продолжим поздравляться уже в вечернем столе с Артемом.
2: Обязательно. Пока, Макс.
1: Оставайтесь на русском. Пока.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
6: Сколько, сколько?
5: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительно в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Делайте ремонт.
4: Не переплачивайте.
3: В стройцентре «СОМ» акция.
4: Нашли такой же товар дешевле?
3: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство предлагает легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Сегодня закон блокирует регистрацию машин, находящихся в базах Интерпола. Но после начала СВО правоохранители недружественных стран начали массово игнорировать запросы из России о причинах объявления машин в розыск. В Кабмине подчеркнули, что правовая коллизия бьет по добросовестным покупателям. Они не могут защитить свои права даже через суд. Новый проект сможет обеспечить эксплуатацию автомобилей ответственным покупателям внутри страны. И к другим темам. Россияне стали активно скупать загородную недвижимость. В первом полугодии спрос на дома вырос на 45%. При этом покупатели все чаще сталкиваются с нехваткой качественных объектов, соответствующих ожиданиям по цене и уровню исполнения. На международной олимпиаде по математике в Шанхае наша сборная завоевала 3-е место в командном зачете. Ребята стали одними из лидеров среди представителей из более чем 100 стран. В состав нашей команды вошли учащиеся 11-х классов. На их счету 6 наград. Победители получат денежную премию от президента России в размере 1 миллиона рублей. Наша сборная набрала 197 баллов. 73% российских IT-специалистов хотят сменить работу. За год показатель вырос на 6%. Чаще всего сотрудники задумываются об уходе из-за несоответствия зарплаты ожиданиям, а также отсутствия карьерного и профессионального роста. Каждый четвертый хочет сменить работодателя из-за выгорания. Средняя зарплата участников исследования составила 180 тысяч рублей, тогда как их желаемый уровень дохода – почти 300 тысяч. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: А все-таки сегодня особенное воскресенье. Во-первых, чудесная погода, что вообще странно, ведь как обычно бывает. Суббота и воскресенье пасмурно или дождь моросит, а вот в понедельник солнце, чтобы не расслаблялись. Но в этот раз посчастливилось. Во-вторых, конечно, день металлурга. Поздравляем. День пирожков с малиновым вареньем. Артур Пирожков у нас точно сегодня будет. Да и чаи будем гонять. А может быть и что покрепче. Сегодня ведь финал чемпионата мира по футболу. Испания-Аргентина. И это в-третьих. Ну и само собой, весь вечер лучшие любимые песни на русском радио. За штурвалом я, Артем Сорокин. Привет всем большой. Полетели. Начнем мы с А-студио. Песню посвящаем команде Франции. Она не виновата. Ну кто смотрел, тот знает.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А. «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в июле этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейд-ин» и «Кредит». Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
7: празднично.
6: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультанта.
12: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Ну что, кому сегодня будем желать виктории, то есть победы, Испании или Аргентине? Вы за кого, друзья? Да, сегодня финал чемпионата мира по футболу, и пара миллиардов телезрителей по всей планете точно будет у экранов. Ждем. А вот за кого болеть, это, конечно, вопрос. Что такое Испания для мира? Фламенко, коррида, паэлья, гауди, конечно, футбол, конечно, пляжи. Аргентина, танго, конечно, футбол, конечно, напиток мате, Патагония, Буэнос-Айрес, Марадона и Месси, ну и так далее. Но тут, конечно, можно идти от обратного, мне кажется. Вот вас чем-нибудь Аргентина раздражает? Меня нет, а Испания? Да что-то как-то вот испанские слизни надоели мне по всему Подмосковью. Особенно по нынешним влажным временам. Кто-то скажет сейчас: Сорокин, ты в своем уме? Из-за испанских слизней ты готов не болеть за команду Испании? Ну, короче говоря, я пока думаю, время есть. Я не знаю, за кого болеть, за Испанию и за Аргентину. А вы определились, друзья? Сегодня финал, и это круто.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: предложил поставить мир на паузу Денис Клявер на русском радио, а значит, должен нам дать хорошие советы, как поставить мир на паузу вечером в воскресенье, 19:27 в столице. Вот если бы сейчас был Денис Клявер в студии русского радио, я бы спросил, как поставить мир на паузу, уже скоро на работу в понедельник. Но в целом почитал, как сам Денис отдыхает. В первую очередь, конечно, это семья, простое семейное общение, неспешные дни дома или на даче, без особых активностей, но в теплой атмосфере с женой Ириной и детьми. Но есть и активные занятия. Например, Денис Клявер как-то посещал скалодром. Альпинизмом он занимался вместе с сыном Даниэлем, это младший, а еще делился эмоциями от первого опыта катания на флайборде. Это такая доска, которая поднимается в воздух за счет потока воды. Но вот пару раз я видел на речке, как парни это делали, но да, надо попробовать. Честно говоря, ни разу не пробовал. Выглядит довольно интересно и необычно, что самое интересное, да. Так что надо флайборд обязательно попробовать. В общем, все, кто готов вечер в воскресенье провести активно, обязательно сделайте это и включайте русское радио мод в продолжении.
1: Раз, как намек на нас два, уже правильно.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие. С вами снова Алла Довлатова. Сегодня услышала одно крылатое выражение. «Куда Макар телят не гонял». Ну, я решила с вами, конечно, поделиться его историей. Кто же этот пастух Макар и о каком месте идет речь? Версий несколько. Начнем с первой, уходящей корнями в крестьянский быт. Согласно ей, Макар был бедным безземельным батраком, который пас чужих телят. Его работа считалась одной из самых низкооплачиваемых, а для выпаса ему отводили самые отдаленные, заброшенные и неудобные участки, куда не ходил более уважаемый пастух. Таким образом, место, куда Макар телят не гонял, означало совсем гиблые земли или самый что ни на есть край света. Интересно, что в дореволюционной России это выражение получило особый иронический оттенок. Его часто употребляли, говоря о политической ссылке в отдаленные губернии или даже в Сибирь. Отправить человека, куда Макар телят не гонял, значило сослать его в невероятно глухое и труднодоступное место, откуда возвращение было почти невозможным. Как говорится, в тьму таракань, на Кудыкину гору, к черту на кулички или за 3-9 земель. Тоже наши любимые крылатые выражения, о которых я вам обязательно расскажу в другой раз. Но так как страна у нас огромная и таких далеких земель очень много, и по сей день эти выражения у нас актуальны. Прощаясь с вами сегодня, я хочу пожелать вам оказаться в приятной компании и в хорошо знакомом месте, чтобы не было никаких неожиданных сюрпризов. Отличного вам настроения! Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Девушки как звезды».

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Русские перцы!
3: Что? Мы вот так вот отмечаем громко! Ой, можно выключу? Что за противный голос?
4: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
3: Дива-ла-дива.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: 86. УГРН 102-540-3-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Русское радио приглашает.
5: Юрий Стоянов.
6: Дед, это я.
5: Федор Добронравов.
7: И я, дед Владик, тоже.
5: Впервые вместе на большом экране.
8: Таких дедушек не бывает.
5: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
9: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы «Москва», Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: как всегда, выходные заканчиваются, а ощущение, что отдохнули, ну вообще нету. А откуда-то силы брать надо, как спел Дмитрий Колдун, да еще и так громко прокричал на высоких нотах в самом конце. Знаете, как-то слушал эту песню громко в студии Русского радио, так у нас тут хрустальная ваза треснула. Но все же, как набраться сил, когда завтра на работу? Я, знаете, такой рецепт считаю самым главным. Делай то, что хочется. Вот главный совет. Хочешь гулять? Гуляй. Хочешь, закажи пиццу? Запросто. Хочешь, сделай перестановку в комнате, чтобы появилось ощущение свежести? Да запросто. Хочешь, мороженое с голубикой или фисташки с чем-нибудь? Ну, вы знаете, с чем. Да, конечно, запросто. Тем более, сегодня финал чемпионата мира по футболу. Уже через пару часов начнется матч. Короче говоря, воскресный вечер будет жарким, в том числе и по части музыки на Русском радио в продолжении свежей истории Нюша и Чинконг.
1: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS35+, бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации Комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русская радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Штрафы, полученные водителями, стоящими в очередях с бензином на АЗС, будут аннулированы. Аннулированный водителю необходимо его обжаловать в установленном законом порядке. Госавтоинспекции на неделе заверили, что по каждому такому обращению примут решение об отмене наказания. Инспекторы учтут малозначительность правонарушения или действия водителя в условиях крайней необходимости, поскольку остановка была вызвана объективными причинами. И к другим темам. В нашей стране могут запретить получать гражданство иностранцам с непогашенной судимостью. Законопроект на тему миграционной политики Госдумы рассмотрит на следующей неделе. Согласно документу, при наличии судимости уже выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание будут аннулированы. При этом мера не коснется иностранцев, признанных беженцами, либо получивших политическое или временное убежище. Более 10 тысяч московских школьников улучшили результаты ЕГЭ при пересдаче. Лидером по количеству заявлений стал русский язык. Значительный интерес также вызвали профильная математика, информатика и химия. При этом 56 выпускников набрали максимальные 100 баллов. Создание комфортных условий для обучения и достижения высоких результатов отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети». По данным синоптиков, в понедельник на фоне сильной жары в столичном регионе пройдет гроза. Возможно усиление южного ветра до 15 метров в секунду. Столбики термометров в Москве и области могут подняться до плюс 30 градусов. Теплый, по прогнозам синоптиков, ожидается и ночь на 20 июля. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Ну, а небо нас балует на этих выходных. Сегодня в столице до плюс 29, сейчас плюс 26. Прекрасная солнечная погода. Такие же градусы обещают и в ближайшую неделю. Правда, в какие-то дни с небольшими дождями. Но главное, что сейчас? Главное успеть насладиться солнцем до конца лета. Скоро август, так что времени не теряем. Живем здесь и сейчас. Кстати, по приметам, сегодня сысой в день. К этой дате обычно старались завершить посевные работы, а еще начинают варить варенье из черной смородины, малины, вишни и крыжовника. Ох, конечно, вот это отдельное мероприятие. Вспоминаю свое детство, как родители, бабушки варили варенье. Это целый ритуал. Собрать ягоды, перебрать ягоды, отделить хорошие от плохих. Те, которые плохие, можно сразу же съесть. Хорошие оставляем на варенье. Ну или наоборот, кто как любит. Конечно же, промыть эту ягоду, стерилизовать банки. Ну, короче говоря, это целая история. Запах стоит невероятный, пока все это варится. Родители куда-нибудь уходят, так, мешай варенье в этом тазике, пока я ухожу в магазин, ты стой, мешай. Ну, короче говоря, и какое же это наслаждение зимой где-нибудь на Новый год открыть эту банку. Это просто счастье. Думаешь, не зря все эти труды были, не зря. Так что всем, кто сейчас варит варенье, вам посылаю мысленно сигнал удачи, чтобы это было самое вкусное варенье. Такое королевское, как у меня папа написал на одной баночке. Королевское варенье. Русский радио вместе с вами, 20.07 в столице. Всем хорошего вечера. Прямо сейчас новая песня.
0: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
3: Всем привет. Это Юлия Михальчик. И вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек. Свои превью.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Очаровательная Ирина Нельсон, «Рефлекс» на русском радио первый раз. Но Ирина, как никто другой, может рассказать про то, когда пробуешь что-то в первый раз, особенно на выходных. Я вот выяснил, что, оказывается, Ирина Нельсон не сторонница бессмысленного отдыха. Не любит, когда поездка или выходные проходят без цели. Ей интереснее, если отдых дает что-то полезное, новое впечатление, знание, возможность лучше понять себя. Например, Ирина оценит поездки, где можно совместить расслабление с изучением традиций, духовным образованием или заботой о здоровье. Поэтому среди ее любимых направлений часто называют Индию, если говорить про The Gronation. Ну вот, кстати, интересно, это два взгляда на отдых. Одни люди не могут просто так выйти из дома, им обязательно нужна какая-то цель. Вот я иду туда, и поэтому я выхожу и иду вот в том направлении. Им нужно идти зачем-то обязательно. Не знаю, мне ближе история, когда ты просто выходишь за приключениями, идешь, куда глаза глядят, а приключения тебя настигают. В этом тоже есть, кстати, особенное очарование. Гулять по заранее незапланированным маршрутам, видеть то, что не предполагаешь. Прямо сейчас мы должны по этому поводу послушать песню Анны Семенович, мне кажется. «Если станет грустно, выходи».

Как сказал философ, не ждите, что станет легче, проще, лучше. Трудности будут всегда. Учитесь быть счастливым прямо сейчас, иначе не успеете. Так-то, ну так, но все равно рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Одно понятно, жизнь у нас одна, и нужно стараться сделать и успевать все здесь и сейчас. Времени на самом деле не так много. А где вы будете? Тут или там? Ну, может быть, Сергей Лазарев нам поможет определиться прямо сейчас, тут или там, чуть впереди. Чуть позже у нас Артик Асти, Неделимый, Митя Фомин, Огни большого города, а еще в финале этого часа, ну, просто какая-то удивительная концовка, новая песня Александра Панайотова у нас предстоит. Ну и Мия Бойко обязательно порадует. 20:28, столица русской радио здесь.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
4: «Корона».

0: 29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Корона.
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Откуда берется гром?
3: Зачем коту усы? Как растет гора?
4: Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Русское радио приглашает.
9: Мороженое, чипсы.
10: Таких дедушек не бывает.
11: Отец твоего отца.
8: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
10: Нам надо их помирить.
8: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2».
9: Ух ты!
8: Уже в кино.
12: 6+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Когда во время знакомства люди говорят мне «приятно познакомиться», я всегда отвечаю «не спешите с выводами». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

я уверен, в этот вечер в руках у многих мужчин, да и женщин, будет смартфон с трансляцией финала чемпионата мира по футболу. Сегодня Испания-Аргентина. Как это было вчера, очень забавно. Кстати, редко, когда такое увидишь. Франция и Англия начали играть в полночь по Москве, прошедшую ночью. А я как раз закончил эфир, еду домой, метро, электричка. И просто вот физически вижу, как мимо меня проходят то тут, то там парни, мужчины, девушки, у которых на экране телефон и матч Франция-Англия. Крутой, кстати, был матч, такой кровололный, я такие называю. Особенно он таким был, конечно, для сборной Франции. Но смогли вытащить себя за уши, не ударили в грязь лицом. И это был подарок для всех любителей футбола. Это было красиво. Что сегодня будет твориться, я даже не представляю. Вся планета будет смотреть финал, а мы и смотреть, и слушать русское радио. Я Артем Сорокин, привет всем.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены. Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО «СЗ-21». ОГРН 16-627-5007-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минстрой смягчил требования к расположению и транспортной доступности станции скорой помощи. В частности, предложено ориентироваться не на предельное время прибытия бригады по вызову, а на максимальный километраж пути, который ей придется проделать. По мнению экспертов, измерение доступности скорой в километрах, а не в минутах, является более четким при выполнении нормативов. С 1 августа уведомления по налогам будут автоматически приходить в личном кабинете госуслуг. Теперь для этого не нужно подавать специальное заявление. Как пояснили в Думском комитете по малому и среднему предпринимательству, те, кто не пользуется госуслугами, и дальше будут получать уведомления заказным письмом. Переход к автоматическим уведомлениям – актуальное решение как для предпринимателей, так и для физических лиц, считают парламентарии. Всемирная организация здравоохранения впервые с 2019 года представила новые рекомендации по профилактике деменции. Автор обновленного документа не советует принимать витамины В, Е и омега-3 для профилактики без подтвержденного дефицита этих веществ из-за неочевидной пользы. Российские врачи в целом поддерживают документы и согласны с критикой БАДов, но признают, что многим пациентам сложно соблюдать рекомендации. По данным исследования, почти половина молодых спортивных фанатов открыла для себя новый вид спорта или спортсмена благодаря соцсетям, документальным фильмам и личным историям атлетов. Еще 32% респондентов заявили, что поддерживают отдельных спортсменов, а не конкретные команды. Каждый четвертый зумер предпочитает следить за жизнью спортсмена, а не за его выступлениями. Молодая аудитория все чаще приходит в спорт через блогеров и видеоигры. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Артем Сорокин.
2: 21 час 2 минуты в столице. Уже через час начнется стол заказов на русском радио. Сегодня повод у нас железный — день металлурга в России. Говорят, металлург — это не профессия, это образ жизни. Уважаемые работники металлургической отрасли, от всей души поздравляем вас еще раз и еще раз с профессиональным праздником. Вы прошли огонь, воду и медные трубы, но сохранили золотые сердца, золотой характер. Пусть все проблемы сгорают при 1600 градусах, а успех щедро льется во все сферы жизни, как расплавленный металл. Пусть ваш труд всегда будет по достоинству оценен, а здоровье будет крепким, как лучшая сталь. Счастья, благополучия, неиссякаемой энергии. Через час будем вас поздравлять в столе заказов русского радио. Пока же новый час открывает винтаж на русском.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб Cyber X.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Cyber X на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Про свой возраст могу сказать, что принца на белом коне уже не жду. Но к цокоту копыт прислушиваюсь.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00. Месяц

0: еще выше.
1: Ну вот англичане вчера в матче с Францией думали так же. Захожу на пятый круг, а можно еще выше. В итоге забили 6 голов, 6-4 вчера в матче за третье место на чемпионате мира. Безумный триллер вчера творился на стадионе. Все забивают и забивают, и забивают, и забивают. Я уже в душ пошел, но не могу. Пришлось шторочку вот так вот отодвинуть, чтобы телефон поставить и видеть вообще, что там происходит. Ну потому что и забивают, и забивают, и забивают, и забивают. Не знаете, понравилось, как комментатор вчера сказал, а может быть матч за третье место на чемпионате мира и должен быть таким, немного сумасшедшим, чтобы все насладились вот этим вот в конце этого, ну, возможно, одного из главных летних событий. Русское радио с вами!

извечный спор, что лучше, самолеты выше облаков или поезда. Ну, самолет быстро, но скучно, дорого и с очередями, поезд долго, зато с матрасом, чаем и ощущением того, что ты в кино. Так что выбирайте, друзья, что лучше, или потерять багаж, но выиграть время, или потерять время, но найти такой ни с чем не сравнимый дзен. Лично я в своих путешествиях по России, когда езжу куда-нибудь, выбираю, конечно, поезд. Все-таки это романтика, возможность не спеша посмотреть Россию-матушку из окна, пообщаться с кем-нибудь, познакомиться с интересными людьми. Но это ни с чем не сравнимое ощущение раскрыть свою сумку и достать все, что там есть по части еды, и получить огромное удовольствие, поговорить с кем-нибудь. Хотя, конечно, самолеты значительно выиграют у поезда в скорости на дальних маршрутах. Вряд ли бы я, например, поехал по маршруту Москва-Владивосток. Ну, что-то прям совсем долго. Тем более с душем бывают иногда проблемы в поезде. Так что, короче говоря, у самолетов тоже есть свои неоспоримые плюсы. А вы за что? За самолеты или за поезда? Главное — выбирать маршруты.

0: Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Если я буду такой, как все, то кто тогда будет такой, как я? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот я хотел бы эту песню адресовать тем слушателям, которым, может быть, не очень везет в передаче приветов. В столе заказов написал, не прочитали привет. Написал, не прочитали привет. Попытка номер 5. Сделать ее в следующем часе на Русском радио. И поверьте, друзья, у нас тут никакой дискриминации нет. Я не знаю, как мои коллеги, я, Артем Сорокин, читаю все в порядке живой очереди, не обращая внимания на качество самого привета. Правильно запятые расставлены или неправильно? С большой буквы или с маленькой? Я на такие мелочи внимания не обращаю. Поздравили с днем рождения или просто Вася передал привет Лене? Для меня это, в общем, по сути, не важно. Все приветы важны. Вот с таким настроем я и приглашаю вас в час следующий. Всем желаю замечательного настроения в финале воскресенья. Уже через 15 минут, кстати, начнется матч. Главный матч года в чемпионате мира по футболу. Испания, Аргентина, кто там смотрит? Ну, короче говоря, у нас тут все в одном винегрете этим вечером. И стол заказов, и чемпионат мира по футболу, и, конечно, замечательные песни, они тоже впереди будут.
1: Артем Сорокин.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент на неделе поручил правительству рассмотреть вопрос упрощения условий для малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров. Доклад необходимо предоставить до 1 октября. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее Совет Федерации одобрил закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения на налог на добавленную стоимость. С 1 сентября в стране изменятся правила обслуживания маломобильных авиапассажиров. Главное нововведение – возможность бесплатного резервирования наиболее комфортных и безопасных мест в самолете для людей с ограниченными возможностями здоровья на этапе покупки билета. Сейчас такая опция доступна только во время регистрации на рейс, когда, как правило, остается меньше выбора. Минпромторг фиксирует устойчивый спрос на одежду отечественных брендов. Российские марки, которые пришли на смену ушедшим из нашей страны международным игрокам, успели завоевать внимание и доверие потребителей, отметили в ведомстве. Тенденция подтверждает высокое качество продукции. Ранее на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» показали уникальные разработки отечественных производителей. США стартовал финал чемпионата мира по футболу. В решающем матче турнира играют действующие чемпионы мира аргентинцы и чемпионы Европы испанцы. Обозреватели ожидают от матча не только столкновения двух разных стилей сборных Аргентины и Испании, но и дуэли их лидеров Лионеля Месси и Ламина Ямаля. Финал крупнейшего чемпионата мира в истории проходит на стадионе MetLife в Нью-Джерси. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Артемом Сорокиным.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, начинаем глобально. И, конечно, стол заказов. И давайте начинать поздравлять причастных с Днем Металлурга. Важный для нашей страны праздник, очень важный. И провожаем воскресенье. Желаем друг другу удачной следующей недели. Ну и, конечно, начинаем финал чемпионата мира по футболу, который уже стартовал. Испания, Аргентина. Я, Сорокин, буду сообщать. Кто смотреть не будет, но хочет знать, как там дела вообще, буду понемножку сообщать вам. Плюс 7916. 903-105-7 – это номер, по которому можно писать в наши мессенджеры. Весь час я, Артем Сорокин, читаю ваши приветы. Начинает Аня. Привет. Хочу передать привет моей сестре Лерке, которая гостит у меня. Я очень сильно люблю ее. И привет брату Ромашке. Он тоже у меня в гостях. Самый прекрасный брат и сестрой. Люблю их. Алла из Сочи. Всем радиослушателям морской привет. Прекрасного летнего музыкального настроения. Очень надеюсь, что мое сообщение и поздравления не останутся без вашего внимания и будет зачитано вами. Здравствуйте, россияне, приветствую вас, я из Узбекистана. У нас очень тепло, и вам того же желаю, мирного неба и теплого солнца. У меня в гостях родственники из Санкт-Петербурга и Воронежа. Поздравьте от нас Алексея из Санкт-Петербурга, моего зятя. С днем рождения, пусть все у него будет хорошо. Рафаэль, Елена, Руслан, любящая жена и дети. Конечно, Алексея мы поздравляем. Если у вас есть повод поздравить родственника, друга, знакомого, близкого человека, пишите в стол заказов. Начинаем.

На русском радио стол заказов. Всем большой привет. Я Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Лана из Переславля пишет: здравствуйте, передайте мое поздравление Виктории. Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Олеся, так, сложное сообщение. Огромный привет сестре в Москве, Головановой Оксане, отличного отдыха и счастья. Скоро на море. Пишу из Армении, Ирина Назарян. Передаю привет своей сестре Маргарите, самому лучшему зятю Арману, сыновьям Маису, Геворгу, Тиграну, дочке Анютке. Они живут в Приморском крае, точно сейчас спят, но приветы долетят. Очень скучаю, Ирина Назарян. Ирина, ну, кстати, многие из наших слушателей так делают. Вот когда передают привет кому-то, кто уже спит. Просто записали на телефон, а потом отправили mp3-шечку. Приятно ведь?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всем замечательного настроения и правильно, что включили русское радио. У нас тут хорошо, у нас тут стол заказов. Привет Ларисе из Сочи, хорошей поездки и настроения. Без подписи, к сожалению, сообщение. Привет, любимое русское радио. Хочу передать привет Бежановым в Актюбинск. Алик из Нюрнберга. Здравствуйте, русское радио. Передайте Викторовой Яночке с Металлурга, Волгоград. Привет и другу Алешеньке, таксистка Наташа из Астрахани. Наташа, я сначала подумал, что вы Яночку Викторову не с Металлурга поздравляете, а просто с Днем Металлурга ее поздравляете. Сегодня же День Металлурга. Поэтому кто у вас из знакомых, друзей, близких, родственников работает в этой замечательной сфере, поздравляйте их, пока есть возможность. Добрый день, Русское радио. Можно передать привет в Ракитянский район, село Венгеровка, семье Корякиных, Вере и Николаю, а также мужу Ткаченко Николаю. Так, дальше. Радзиблюк Маша, появись, пожалуйста, в моей жизни опять. Твоя подруга Марина. Стол заказов на русском радио продолжает Жасмин, а также у нас впереди Анна Асти, Дима Билан. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Я Артем Сорокин, это Русское радио. Ну, кстати, кто следит за футбольным матчем? Пока 0-0, Испания-Аргентина.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем замечательно завершать воскресенье под лучшие любимые песни. Антонина пишет: «Добрый вечер, Артем, Русское радио. Передайте привет и хорошего настроения моему мужу Виталию. Я его очень люблю. Спасибо». Людмила: «Доброй ночи. У нас гром. И тут привет Диане. Прости меня. Люик из Омска». Так, Татьяна пишет: «Передаю привет из Тамбова своим родственникам в Белоруссию, Анатолию, Александру, Виктору, Елене, а также их семьям». Ольга

Ростовского металлургического завода, цех термокалибровочный, участок шлифовка «Мелочь». Девочки, всем привет от Оксаны Фахриддиновой. Стол заказов на русском. Продолжаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем передавать приветы всем, кто здесь, всем, кто с нами. Большущий привет, Русское радио, я Артем Сорокин, читаю ваши приветы. Приветов много. Мария пишет: Артем, тебе теплый привет, отправляя лучи добра всем слушателям. Хочу поздравить с днем пирожков с малиновым вареньем. Пусть в доме всегда пахнет уютом, а каждый день будет таким же теплым, как свежеиспеченный пирожок. И таким же сладким, как любимое малиновое варенье. Угощайся и радуй близких. Пусть счастье будет с горкой. Мария, город Тольятти. И хотели послушать песню «Бис». «Бис» недавно как раз звучали. Маш, какое замечательное пожелание. Вот пирожки с малиновым вареньем, мне кажется, это одно из чудес света. Вот точно они безобидные и приносят всем только радость. Доброй ночи, Русское радио. Хочу передать теплый привет всем, кто слушает нас в Краснодаре. Елена, поздравляем Наталью Николаевну, прекрасную крестную маму нашей дочки со вчерашним днем рождения. Хотим пожелать ей здоровья, чтобы ее мечты сбывались. Кумушка Елена с крестницей Вероникой.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
3: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
2: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
2: Ой.
3: Нормально.
2: У меня плохо с нумерологией.
3: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
3: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна? Русское радио.
4: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Через полторы минутки нас Джонни и Комета в следующем часе, друзья. Не пропустите. Новинка Натальи Подольской и Регины Тодоренко. Подруга, кто еще не слышал, будем слушать и узнавать. И следующие приветы. Передаю большой привет Арине Михайловне. Благодарю ее за учебу, помощь, поддержку и за ценные советы. Михаил Владимирский пишет. А также поздравляю всех с Днем Металлурга. Артем, хорошего вечера. Даниил Жомов. Поздравляю с днем рождения мою любимую родную мамочку Настю. Ей сегодня исполняется 46. Желаю ей всего самого доброго. Даниил из Петрозаводска. Игорь Силуянов. Добрый вечер, любимое русское радио. Артем, передай привет моим родителям, любимой мамочке и папочке. Мы в Архангельске. У нас сейчас ветрено. Днем было жарко. Завтра обещают похолодание. Но мы не отчаиваемся. Ждем еще тепла. Лето продолжается. Это точно, Игорь, продолжается. Вообще, лето еще в самом разгаре. У нас еще с вами полтора месяца, так что настраиваемся только на хорошее. Даже и не хочется думать о том, что лето где-то там заканчивается. Нет. Еще и сентябрь будет теплый, я думаю. Так вот, Игорь пишет. Обожаю слушать вас и русское радио практически 24/7. Спасибо за ваш труд. Всем добра, здоровья, позитива от жизни. Игорь из Архангельска. Смотрю, что еще у нас есть. Людмила. Прекрасного настроения. Отличной недели. Поздравляю с Днем Металлурга всех причастных. Особенно Таранова Александра Сергеевича. Пусть в жизни будет только хорошее настроение, здоровье крепчайшего мира. Александр Сергеевич очень обожает и любит свою супругу Марину Витальевну, с которой они уже прожили 50 лет. Стол заказов завершается.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Совет Федерации на неделе одобрил закон о регулировании искусственного интеллекта в нашей стране. Документ предлагает закрепить основные термины и прописать главные принципы работы нейросетей. Правительство будет определять меры господдержки, разработок и внедрения моделей. Кроме того, крупные сервисы дадут пользователям возможность маркировать такой контент. Также станут обязательными уведомления о том, кому принадлежат авторские права на продукты искусственного интеллекта. И к другим темам. На базе отдыха в Ставропольском крае, где отравились 80 человек, специалисты управления Роспотребнадзора выявили нарушение требований санитарного законодательства. В ведомстве добавили, что сообщения о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у отдыхающих в гостиничном комплексе начали поступать с 13 июля. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Во-вторых, при нарушении участник не сможет участвовать в олимпиадах по другим предметам в этом году. А еще призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. Тренд на яркие цвета в интерьере пришел на смену минимализму, который был приоритетом последних двух десятилетий, показало исследование. Свободные пространства и детали в серых и белых оттенках заполонили ленты соцсетей и практически заменили другие стили. Но со временем людям стало не хватать красочных деталей и акцентных решений. По мнению психологов, однообразная палитра может вызывать тоску и нехватку позитивных эмоций. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: 23.05, время московское. Воскресенье мы с вами завершаем жарко, как на русском радио, так и по части погоды на стадионе, где идет финал чемпионата мира по футболу. Пока 0-0 в матче Испания-Аргентина. Перерыв, продолжаем болеть. Ну а скоро понедельник, и Роман у нас предстоит еще тот. Роман, ну я не знаю, с кулером, Роман с принтером, Роман с Excel'ем, с кнопкой включения компьютера. Ну я не знаю, чем вы там занимаетесь на работе. Ну короче говоря, вы знаете, с чем Роман у вас предстоит на вашей работе в понедельник. Но в любом случае, друзья, понедельник — это еще и возможность поболтать с коллегами, посплетничать, рассказать, кто как провел эти дни. Вот завтра все будут обсуждать финал чемпионата мира по футболу. Мужчины будут в курилке говорить, кто как играл, кто лучше, Месси или капитан сборной Испании. Ну, короче говоря, есть чем заняться нам с вами в понедельник, и будем помнить, что на дне каждого понедельника затаился вечер пятницы. Просто спокойно мы завтра этот день с вами и отработаем. Пока же лучшие песни на русском. Николай Басков.

Все-таки «Алло, алло, алёшенька» — это в песнях, а в жизни у Татьяны Куртуковой Никитушка. Татьяна Куртукова замужем за юристом Никитой Макеевым. Может быть, родственник нашего Андрея Макеева. Так вот, Никита Макеев — это муж Татьяны Куртуковой. Они поженились в 2019 году. Роман начался спустя около 10 лет после школьной встречи. Никита написал Татьяне в соцсетях. В жизни певица взяла фамилию мужа Макеева, но на сцене осталась Куртуковой. Муж помогает Татьяне Куртуковой с организационными вопросами, оставаясь в тени и не стремясь к публичности. Ну и правильно. В конце 23-го года у пары родилась дочка с очень необычным именем Евника. Имя означает «славная победа». Семья для Татьяны – приоритет. Супруги стараются балансировать между карьерой и временем с близкими и планируют расширять семью. Ну и правильно, мы тоже за семью. Мы тоже за семью. Русское радио с вами. Хорошего вечера. Yeah.

0: проходят где-то рядом, и мимо них дни наши несутся. Так что, как бы там ни было, надежда только на лучшее, друзья. На хорошее, на доброе, на светлое. Надежда на лучшее. Самая верная спутница. И мы на Русском радио помним об этом даже слоганом своим. Все будет хорошо. Этим вечером наши спутники, конечно, еще и лучшие любимые песни. Еще полчаса оставлю для вас их. Я, Артем Сорокин. Минут через 10 новинка. Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Кто еще не слышал, послушайте. Читрание Бандера, Сергей Лазарев. «Градусы».
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Понедельник нам чужой, мы его не знаем и знать не хотим. Мы тебя вообще не звали понедельник, иди к своим, ты нам чужой. Мы вообще из другого времени. Но тут появляется в эфире Русского радио Илья Крылов, который обычно начинает понедельники с защитными аргументами. Почему понедельник хорош? Привет, Илья.
1: Привет, Артем. Ну, потому что с понедельника всегда что-то новое хочется начать. Такая, знаешь, обновленная жизнь у тебя каждый раз с понедельника. И столько планов. И кто-то, понимаешь... может поменять свою жизнь с понедельника, а кто-то на следующий понедельник переносит,
0: Я так скажу, вот бы понедельники взять и отменить.
1: Не надо отменять понедельники, оставь календарь в покое.
0: Оставь мне работу мою.
1: Оставь работу, пожалуйста.
0: Оставь работу. Оставь работу всяк сюда входящий. Все, друзья, я сдаюсь перед аргументами.
1: Всяк отсюда уходящий.
0: Да, я сдаюсь перед аргументами в защиту понедельника. Илья Крылов начинает его, как видите, в бодром, хорошем музыкальном настроении. В следующем часе у нас, ну, такие песни, просто закачайтесь. Все самое лучшее этой ночи. Все, я убегаю, пока.
1: Пока, Артем.
2: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума во вторник рассмотрит предложение правительства о стабилизации цен на топливном рынке. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Среди мер предлагается установить импортный демпфер для дизельного топлива. Такой же механизм работает для бензина, когда выплачивают компенсацию за поставки по ценам ниже экспортных. В столице начали обучение машинисты, которым предстоит работать на новых поездах «Москва-2026». Как сообщили в мэрии, обучение проходит на специальном учебном составе, где машинисты не только знакомятся с устройством поезда, но и отрабатывают практические навыки управления. Подготовка машинистов к запуску новой линии продлится 45 дней. Она включает теоретические знания и практику. Это поможет обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта пассажиров. Российские школьники завоевали 4 золота на 67-й международной математической олимпиаде в Китае. Результат принес нашей стране бронзу в командном зачете. Олимпиада объединила участников из более чем 100 стран и включала 2 тура по 3 задачи, охватывающие разные области математики. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что высокие результаты российских школьников говорят о силе образовательной системы страны. На этой неделе в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров покажут до плюс 23-25 градусов. К выходным похолодает до 20-22. Ну а сегодня днем в Москве и области синоптики прогнозируют грозу и до плюс 30 градусов. Возможно усиление южного ветра до 15 метров в секунду. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

говорил, что легко быть женой или мужем, когда сам за себя отвечаешь, то ответственность какая? А тут уже за половинку, а если еще и семья большая, дети, бабушки, дедушки, дяди, тети, родители любимые, то вообще нужно всем время уделить, помочь, поддержать. Но в этом, мне кажется, и смысл жизни нашей — делать что-то хорошее ради близких. Ну, а если кто-то из вас очень устал, можно уединиться, спрятаться в ванной комнате, например, дверь на ключ, налили тепленькой водички и полежали, немножко понижились, послушали русское радио. Илья Крылов у микрофона, всем привет, я там, где вы.

Но как здесь не согласиться с группой «Градусы», что пролетают эти дни быстротечные, как вода. Вот утекла вода в песок или землю, и все. Как и не было ее никогда, так и этих летних дней с такой скоростью они проносятся перед нашими глазами. Сегодня уже вот понедельник, 20 июля, день новый. Надеюсь, будет он у нас удачным, как и вся, собственно, неделя. У кого-то на работе, у кого-то в отпуске, а вот здесь вот особенно время драгоценным становится. Важно не упустить ни одной золотой минуты.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
3: Русское радио.
4: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
5: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
6: Все будет хорошо.

елка говорила с нами на своем музыкальном языке, а он понятен обычно всем, и перевода здесь какого-то специального не требуется. Вы, дорогие слушатели Русского радио, тоже с нами будете разговаривать. Через час небольшим в ночном по Москве столе заказов можете уже потихоньку готовиться к нему, сделайте кому-то приятное, подарок преподнесете. Ну и я, Илья Крылов, к вам сейчас не с пустыми руками пришел, с карамелью производства кондитерской фабрики «Тестостерон». Угощайтесь.

Наши остыли все, закончились веселые денечки. Теперь начинается серьезная, ответственная работа у каждого на своем месте. Да и воздух в столице тоже потихоньку начинает остывать. Надеюсь, вы успели и погреться как следует, и позагорать, и поплавать где-то за городом в водоеме, потому что дальше поплаваем в Москве. По лужам несколько дней придется нам походить, но ничего страшного, мы и такую погоду, если что, любим. Главное, что лето за окном и русское радио в динамиках. Илья Крылов в студии, всем не спящим салют.

«Отпетые мошенники» и «Сливки» на русском. «Моя звезда». Ну, как вы уже заметили, звезд много в этой песне. И дальше сплошной звездопад в эфире. Кристина Арбакайте будем слушать. Мота, Жасмин головоломку устроит нам, чтобы интереснее было, не скучно. Ну, а сейчас красивое имя, которое обозначает что-то такое воинственное. Ну, в буквальном переводе. Это прославленный воин или знаменитая в сражениях. Вот так вот «Луиза» поет Филипп Киркоров.

0: Как же слоган русского радио артистов вдохновляет? «Все будет хорошо» — так называлась новая песня Романа Архипова. Я очень надеюсь, что у нее, у этой композиции «Все будет хорошо» в золотом граммофоне. Вам за песню нужно голосовать на сайте rosradio.ru. Ну и поздравим потом музыканта с каким-то хорошим местом в главном хит-параде страны. Голосуйте! Ну а в следующем часе на русском радио поздравляйте и передавайте свои приветы. Скоро стол заказов.
1: На русском радио Илья Крылов. Что слушает страна? Если

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Располагайтесь поудобнее около своих радиоприемников. Я, Крылов Илья, начинаю стол заказов. Здравствуйте. Вы главные герои стола и ваши близкие, конечно же, тоже. Пишите на русское радио номер 8-916-003-105-7. Заходите в Одноклассники и контакт радиостанции. Спокойной ночи любимому мужу, Димуле и ребятам, друзьям. Спасибо за классный уикенд. Соскучились, очень обожаю. Наталья из Калининграда написала первое сообщение. Дальше. Поздравьте мою дочь Юлию Терлецкую с 35-летием. Поздравляем мы сейчас вместе с мамой Еленой и всей роднёй. Желаем Юлии всего самого наилучшего. Русское радио, доброго дня. Передайте, пожалуйста, огромный привет в Питер Роману с Ириной. Они вчера гуляли у друга на свадьбе, а также в Москву Сергею с Машей. Германия. Оттуда написали Виталий и Алена. И Иришка, вижу, черкнула. Привет, Русское радио. Привет, Илья. Здравствуйте, Иришка. Большой привет моей подруге Настюшке, которая приехала ко мне в гости из деревни. Наконец-то мы сегодня увиделись. Вот это счастье, вот это прекрасный повод для того, чтобы хорошо время провести. Встреча друзей, подруг под песни Русского радио.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: повод познакомиться. Илья Крылов за эфирным пультом. Пишите в стол заказов. Законнектимся, как в народе говорят. 8-916-003-105-7. И соцсети Русской Родины тоже работают. Доброй ночи, Русское Радио. Передаю большой привет своему парню Али. Говорю, ты самый сильный и заботливый парень на свете. Ты мой принц Али. Твоя зайка Люба. Люба Толкачева из Подольска. Пожалуйста, передайте мне любимый привет. Я Наталья Сахапова. Люблю вас. Сыну тоже привет. Маме всегда слушаю. Наталья Сахапова. Еще раз привет. Доброй ночи, Илья, Москва, любимое Русское Радио. Здравствуйте. Оренбург не спит. Сегодня свой день рождения отмечает наш коллега Роман Каримов, он же Александров. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется. Всех, кто сегодня родился, с вашим днем. Всех благ. Также передаю привет тем, кто мчит по трассе, не меняя волны Русской Родины. Всех с началом новой трудовой недели. Ваш Алексей Власов, Степная Пальмира. Вам, Илья, доброй чашечки кофе и отличного эфира. Леш, спасибо.
1: Стол заказов Русского Радио.

0: на русском радио «Стол заказов».
1: Вчера, в воскресенье, страна отмечала День Металлурга, но если хочется, праздник ведь всегда же можно продолжить, да? Вот так и делаем мы на русском радио, и вот такое вот письмо перед моими глазами. День Металлурга объединяет всех работников отрасли в одну большую семью. Так пусть наша семья крепнет, полнится здоровьем, счастьем, радостью жизни, оптимизмом, любовью. С праздником! С праздником металлургов города Чебаркуль. Уральская кузница, мы работаем в ночь, слушаем любимое русское радио, смена А. Поздравляю вас! Также привет любимой семье, супругу Евгению и сыночку Сергею. Ирина Ушакова написала, и сюда же, повод тот же. Привет, русское радио, огромный привет с Камчатки. Поздравьте, пожалуйста, моего начальника Артура с прошедшим праздником. Днем Металлурга. Это сообщение отправила Елена. На какой номер? Давайте напомню. 8-916-003-105-7. Еще можете зайти в контакт русского радио, в одноклассники русского радио, и там тоже принять участие в столе заказов, написать.
0: Лето! Лето!
2: Лето!
0: Русское радио! Все будет хорошо!

находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Сейчас слушательница Елена нас кое-чем подкормит на русском столе заказов. Доброй ночи, Илья. Очень рада вас слышать. Большой привет любимому Анатолию. Сегодня выходной. Готовлю аппетитные кабачковые оладушки с колбаской. Рецепт дала уважаемая свекровь. В этом году много красивых кабачков выросло, пишет Елена. Одно удовольствие их готовить, а всем нам замечательного настроения. Лен, приятного аппетита. Толю вашему привет. Хорошо, что вы слушаете русское радио, да еще и вкусно у вас там, не только музыкально. Дальше, русская, здравствуйте, едем с дачи, отдохнули хорошо, передаю большой привет мужу Евгению Константинову, сыновьям Ратмиру и Мирону, сестре Нелечке Писаревой и племяннику Ромочке Асе Константинова из Зеленограда. Дальше, я наконец-то в отпуске приехал в родной город к родителям. Здесь самый разгар курортного сезона. Гуляю по набережной, слушаю русское радио. Большой привет Андрею и Наталье от Андрея.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Меня зовут Илья Крылов. Продолжаю стол заказов на русском. Напоминаю номер, на который вы можете присылать свои приветы и поздравления. 8-916-003-105-7. И зайдите прямо сейчас в ВКонтакте, Одноклассники русского радио. Напишите там тоже что-то хорошее. Привет, русское, вам из Казахстана. Большой привет в Омск, Юрий, хорошей смены. И поздравьте всех с прошедшим днем металлурга. Поздравляем. Дальше всем жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. Слушателям русского радио желаю провести этот понедельник легко и приятно. Так, Ирина черкнула. Доброй ночи всем, кто не спит. Отдельный привет вам, Илья. Спасибо за компанию. Вам, Ирина, спасибо, что мне тоже компанию вы составляете и всем остальным. От Дарины послание. Доброй ночи, русская. Пламенный привет передаю городу Ульяновску, а также мужу Александру, который сейчас в рейсе слушает ваше радио. Всех вам благ, Дарина, спасибо большое. От Анны послание. Недавно был день рождения у прекрасного человека Дмитрия Неретина. Димочка, всех благ тебе, здоровья, счастья, удачи. Русское радио присоединяется.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Приветов и поздравлений. Вот еще обжигающее сообщение. Елисей Цыганков передает большой привет Александру Крылову в столе заказов на русском радио. Дальше в Подольск отправляемся. Поздравляем Василису Пронину с днем рождения. Ей исполнилось 2 годика. Желаем здоровья, счастья, успехов, благополучия, исполнения всех желаний. Пусть радует маму Алину, папу Евгения. С любовью, двоюродная бабушка Марина, тетя Алена и дядя Владислав присоединились. Да что там, весь Подольск поздравляет Василису Пронину. Русское радио присоединяется. Дальше передаем большой привет Александру Логанову. Он вчера чинил машину, а я загорала в городе Коломна. У меня были последние денечки отпуска, бассейн, шашлык. Все их с хорошей погодой поздравила Анна. Анна, мы вас поздравляем с тем, что вы отдохнули. Отпуск у вас классно прошел под песни русского радио. Ну и чтобы так работа всегда проходила дальше.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: В очереди к ясеню всем только спросить. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Отчасти задыхались мы в столе заказов русского радио, когда приветы передавали нам, кто-то что-то передавал, тоже было приятно. Ну все, заканчиваем программу. Русское, передайте привет сердцееду. Сердцеед, жду нашей встречи. Люблю тебя, твоя Мишель. Дальше Ольга Валиева поздравляет с днем металлурга, прошедшим сотрудников Жирикенского ГОКа и Сорского ГОКа. Крепкого здоровья, новых достижений и неиссякаемой энергии всем. Доброй ночи, Русское радио. Едем в гости, слушаем вас в дороге. Передаем большой привет родственникам и друзьям в Россию и Казахстан. Семья Бондаренко и Баймер. Я, Илья Крылов, с вами не прощаюсь. Впереди еще много часов отличной музыки. Будем слушать, будем отдыхать, с кем-то уже работать, потому что страна огромная, время везде разное. Ну а что касаемо стола заказов, он вернется в эфир Русского радио в 14.00 по точному московскому времени. Не пропустите.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Сергей Лазарев и компасы, которые надо всегда брать с собой в поход, уметь по компасу ориентироваться на местности. Ну, мало ли что, связь в лесу, например, не всегда работает. Еще и карты неплохо с собой бумажные носить туристам, и тогда точно никогда не заблудишься. А тут и мох на дереве дорогу подскажет, и муравейник, и солнце, которое всегда поднимается на востоке, а садится на западе. Вот сколько всяческих нам подсказок. И все будет хорошо. Илья Крылов у микрофона, на Русском радио. Веду вас дальше по музыкальной дороге.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.